0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

0: Time America с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии с пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Гражданин Грузии Мамука Артмеладзе умер 4 июня в исправительном центре Уин в штате Луизиана на прошлой неделе, и он стал 50-м человеком, умершим в изоляторах ICE за время второго срока Дональда Трампа. Временем USCIS открыла в Сан-Антонио офис по предоставлению убежища в Соединенных Штатах Америки. Убийца украинки Ирины Заруцкой Декарлос Браун-младший был признан недееспособным для участия в судебном процессе и может избежать возможной смерти, сообщает Fox News. Невиновный оказался в тюрьме из-за ошибки ИИ. Мужчину из Северной Каролины обвинили в краже, которую он не совершал. Выявлены новые случаи заражения плотоядным паразитом в Штатах. Канада приостановила импорт скота из Техаса. Пилот Air Canada обвиняется в том, что 17 лет он летал без лицензии. Соединенные Штаты Америки и Иран вновь обменялись ударами. Чего же ждать? Новой сделки или войны? Вот в чем вопрос. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Тучно в Филадельфии при температуре 80 градусов по Фаренгейту. Будет жарко в четверг и особенно в пятницу. Столбики террасс поднимутся до 95 градусов по Фаренгейту. Возможно, что в четверг во второй половине дня будут грозы при уже ощутимом западном ветре со скоростью в 10 миль в час. В Порт-Метро Эри начинается настоящее лето. То же самое и в районе Большого Сиэтла. При этом в Портленде впервые в этом сезоне и в этом году будут почти трехзначные цифры уже в воскресенье и в понедельник. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы ваши кондиционеры работали, проверьте их, ну и, конечно, подготовьте соответствующий план, куда вы отправитесь, чтобы охладиться во время жаркой погоды. Такой жаркой погоды в районе Большого Сиэтла не будет, но там тоже будет где-то в районе 85-88 градусов по Фаренгейту к понедельнику. Возможно, кстати говоря, в районе Большого Сиэтла сильный ветер уже с субботы. В Портленд-Метро Эри тоже будет ветрено.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Парламентр Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Гражданин Грузии Мамука Артмеладзе умер 4 июня в исправительном центре Уин в штате Луизиана на прошлой неделе. Он стал уже 50-м человеком, умершим в изоляторах ICE за время второго срока Дональда Трампа, сообщает ABC News. Сотрудники исправительного центра ВИН объявили тревогу и начали проводить реанимационные мероприятия. Служба экстренной медицинской помощи доставила его на машине скорой помощи в медицинский центр ВИН Перриш для оказания специализированной помощи. По прибытии медики продолжили попытки реанимации. И несмотря на усилия по спасению жизни, примерно в 23:22 по местному времени дежурный врач медицинского центра Вен-Париж констатировала смерть Артмиладзе. Официальная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия. Конец цитаты. Говорится в уведомлении АИС, направленном законодателем и опубликованном на официальном сайте. По данным ведомства, Артмиладзе задержали в феврале в Новом Орлеане в ходе операции, направленной против водителей коммерческого транспорта, которые, по оценкам властей, представляли угрозу общественной безопасности нашей страны. Я цитирую. Артмиладзе незаконно пересек границу Соединенных Штатов без прохождения контроля. Точная дата и время его въезда в Штаты неизвестно. Так говорится на официальном сайте ICE. Дальше мы читаем. 25 сентября 2022 года его задержали сотрудники пограничной службы Соединенных Штатов, после чего отпустили под обязательство явиться в иммиграционно-таможенную службу Соединенных Штатов в течение 60 дней. 5 февраля сего года сотрудники подразделения по обеспечению исполнения депортации АИС в Новом Орлеане вновь выявили Артмиладзе недалеко от населенного пункта Феклар, штат Алабама, во время операции, направленной против водителя коммерческого транспорта. После того, как было установлено, что у него нет законных оснований находиться в Соединенных Штатах, его взяли под стражу. Конец цитаты, говорится на официальном сайте ICE. Законодатели и правозащитные организации, которые критикуют условия содержания задержанных мигрантов при Трампе, весьма встревожены ростом смертей в изоляторах ICE. Согласно анализу ABC News, основанному на данных иммиграционно-таможенной службы нашей страны и сведениях о смертях задержанных, переданных в Конгресс, первые 14 месяцев второго срока Трампа стали самым мрачным периодом для федеральной системы содержания мигрантов за последние годы, за исключением лишь 2020 года, когда на показатели повлияла пандемия коронавируса. На прошлой неделе ICE отменила правило, обязывающее ведомство сообщать о смерти бывших задержанных, если она произошла в течение 30 дней после их освобождения из федерального изолятора. Эта норма была введена при администрации Джо Байдена и предписывала ведомству проверять и раскрывать информацию во всех случаях смерти задержанных, включая те, что происходили в течение месяца после их освобождения. В соответствии с установленными правилами, подразделение по обеспечению исполнения и депортации уведомило Департамент внутренней безопасности Соединенных Штатов, Управление генерального инспектора этого департамента и Управление профессиональной ответственности АЭС через Объединенный центр приема информации. О смерти было уведомлено Генеральное консульство Грузии в соответствии с требованиями международного и американского законодательства, а также ближайшие родственники или указанное контактное лицо Артмиладзе. Иммиграционно-таможенная служба Соединенных Штатов направляет официальное уведомление в Конгресс. Заинтересованные неправительственные организации и СМИ при подтверждении случаев смерти задержанных, а также публикуют сообщения с основными сведениями на своем официальном сайте, что, собственно, и было опубликовано. Эта информация размещается в разделе новостей АЭС. В соответствии с требованиями закона о бюджетных ассигнованиях Департамента внутренней безопасности за 2018 год, служба обязана публиковать отчеты обо всех случаях смерти под стражей в течение 90 дней. Эти отчеты размещаются на страничке, посвященной сообщениям о смерти задержанных. Представители ведомства утверждают, что выполнили все необходимые действия. Я стирую в ICE заявляют, что стремятся обеспечить всем содержащимся под стражей безопасные, надежные и гуманные условия. Медицинская помощь оказывается с момента поступления и на протяжении всего периода содержания. Все задержанные проходят первичный медицинский, стоматологический и психиатрический осмотр в течение 12 часов после прибытия в учреждение, затем полное медицинское обследование в течение 14 дней после помещения под стражу или перевода в центр. Им обеспечен доступ к медицинским приемам и круглосуточным точечная экстренная помощь. В службе подчеркивает, что перевод содержания ни одному задержанному иностранцу не отказывает в оказании экстренной медицинской помощи.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Тем временем служба гражданства и иммиграции Соединенных Штатов открыла дополнительный офис по рассмотрению заявлений о предоставлении убежища в Сан-Антонио, штат Техас, сообщает официальный сайт USCIS. И уже с 28 мая сего года заявители, подавшие ходатайство о предоставлении убежища через службу гражданства и миграции USCIS и проживающие в зоне ответственности офиса по делам убежища в Хьюстоне, штат Техас, могут проходить собеседование либо в Хьюстоне, либо в новом офисе в Сан-Антонио. Открытие дополнительной площадки увеличивает возможности хьюстонского офиса по назначению и проведению интервью по заявлениям о предоставлении убежища в порядке утвердительной процедуры. Фактически и юридические адреса нового офиса Сан-Антонио таковы, что это 106 South Street, Mary Street, 7 этаж, Сан-Антонио, Техас. Тем, кто подал заявление о предоставлении убежища и получил уведомление о назначении интервью, рекомендуется внимательно рассмотреть это уведомление. В нем указана очень важная информация о месте, куда необходимо явиться на собеседование.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Криминальные новости. Во время слушания, состоявшегося 9 июня, суд рассмотрел психиатрическую экспертизу 35-летнего Ди Карлоса Брауна-младшего. И судья постановил, что обвиняемый в убийстве украинки Ирины Заруцкой Ди Карлос Браун-младший был признан недееспособным для участия в судебном процессе и не способен понимать судебный процесс и участвовать в собственной защите. Однако его прогноз на восстановление дееспособности оценивается как очень хороший. Прокурор Западного округа Северной Каролины Расс Фергюсон заявил, что суд предоставил врачам 4 месяца для проведения лечения и восстановления способности Брауна участвовать в судебном процессе. Он будет оставаться под федеральной стражей и получать индивидуальное лечение, включая и медикаментозную терапию. И позвольте мне прояснить, все это время он будет находиться под стражей. Конец цитаты, заявил Фергюсон после слушания 9 июня. Наша главная цель – добиться справедливости для Ирины Заруцкой и для ее семьи. Именно это находится в наших мыслях и в сердцах каждый день. И сегодняшнее решение является лишь одним из этапов этого процесса. Конец цитаты, так заявил Фергюсон после заседания. По его словам, дееспособность Брауна будет восстановлена. Федеральное дело может быть возобновлено, и в этом случае ему вновь может грозить смертная казнь. Я цитирую. Врач, проводивший экспертизу, пришел к выводу, что прогноз на восстановление очень благоприятный. Поэтому я считаю, что прогноз хороший, и мы увидим его на скамье подсудимых. Конец цитаты, добавил прокурор. Тем временем сообщается, что во время слушания Браун устроил эмоциональную перепалку и выкрикивал бессвязные фразы, включая заявление о некой чрезвычайной ситуации с его телом. По словам прокурора, обвиняемый с самого начала утверждает, что находится под воздействием какого-то материала или вещества, которое его контролирует. Именно эти симптомы, по мнению специалистов, и сыграли роль в признании его недееспособным. Добавлю, что Ди Карлос Браун обвиняется в нападении с ножом на 23-летнюю беженку Ирину Заруцкую, уроженку Украины, которая трагически погибла в августе прошлого года в поезде трамвайной линии города Шарлотта. Трагедия получила, как известно, широкий общественный резонанс и привела к принятию в Северной Каролине нового закона, получившего название «Закон Ирины». Согласно американскому законодательству, обвиняемый, признанный недееспособным, не может быть ни судим, ни приговорен к смертной казни до восстановления способности участвовать в судебном процессе. В любом случае, все это время Ди Карлос Браун-младший будет находиться под стражей.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Жители штата Северная Каролина вышел на свободу. После нескольких месяцев, проведенных в заключении, власти наконец-то признали, что он не совершал преступления, в котором его обвиняли. Вот и самоправданно считать, что к его аресту и к содержанию по страже привели ошибочная идентификация с использованием искусственного интеллекта, некачественная работа полиции и расовое профилирование, сообщает Yahoo News. ИИ ошибочно связал жителей Северной Каролины с кражей автомобиля во Флориде. И как сообщает местное новостное агентство Action News, Джалил Ричардсон из города Шерлотт, штата Северная Каролина, был арестован и провел почти 3 месяца в тюрьме после ложного обвинения в том, что он продал украденный автомобиль жителю Джексонвилла, штат Флорида. Одной из причин ареста стало то, что полиция Джексонвилла использовала систему автоматического распознавания лиц, то есть программа на основе искусственного интеллекта, и определила Ричардсона как человека, попавшего на камеры наблюдения при продаже автомобиля. Жена Ричардсона, Джасмин Джексон, рассказала, что сотрудники полиции сообщили супругам, система выдала 85% совпадения. Конец цитаты. И вот на основе этого результата, а также показания мужчины, заявившего о мошенничестве с автомобилем, Ричардсона и заключили по страже по целому ряду обвинений, включая кражу, сбыт краденого имущества и хранение поддельного правоустанавливающего документа. Сам Ричардсон настаивал, что в момент преступления находился на работе в Северной Каролине в сотнях миль от Флориды. Табель учета рабочего времени это подтверждает, и в итоге власти освободили его и сняли все обвинения. Ну и, конечно, этот случай вновь привлек пристальное внимание к практике использования распознавания лиц полиции Джексонвилла. Кстати, был еще один случай. Арестовали мужчину, которого программа определила как 93% совпадения с человеком, пытавшимся увезти 12-летнего ребенка на пляже Джексонвилл-Бич. А позже выяснилось, что это также была ошибка искусственного интеллекта. Адвокат по уголовным делам Мишель Сускаур, не участвовавший в этих делах, заявил в интервью Action News, что при использовании таких технологий на изображениях низкого качества ошибки возможны на множестве уровней. Конец цитаты. Полиция Джексонвилла, в свою очередь, выступила со специальным заявлением в защиту своей работы следующими словами. Я строю. Технология распознавания лиц используется как один из инструментов, доступных следователям. В данном случае это был один из инструментов, но далеко не единственный, который помог установить достаточные основания полагать, что Ричардсон причастен к этим преступлениям. Конец цитаты. Так говорится в сообщении полиции. Ричардсон считает, что его арест связан не только с использованием ИИ, но и с халатностью полиции и с расовым профилированием. Я считаю, что это расовое профилирование. Тот парень сказал, что это был человек с дредами и с большим носом, а потом они выбрали меня из группы людей, которые на меня вообще, кстати, не похожи. Конец цитаты, сказал он, говоря о человеке, который ошибочно указал на него как на преступника. Он также обвинил полицию в том, что она не провела элементарной проверки и проигнорировала его заявление о том, что он никогда не был во Флориде. Они даже не провели нормального расследования, даже не пытались связаться со мной и проверить, был ли я вообще во Флориде. Просто автоматически выписали ордер на арест и все. Конец цитаты, сказал Ричардсон. Ричардсон также рассказал, что эта история разрушила его жизнь. И после ареста он провел месяц в тюрьме в Северной Каролине, затем его этапировали во Флориду, где он провел еще 50 дней по страже. И за это время он потерял работу, жилье и опеку над 2 своими детьми. Даже после снятия обвинений его тюремная фотография остается в открытом доступе в интернете, что мешает ему устроиться на любую новую работу. Я не знаю, как мне вообще оправиться после этого. Слишком много неприятностей на меня вот так свалилось. Конец цитаты. Так сказал он. Сейчас Ричардсон и его жена пытаются заново выстроить свою жизнь после всего, что он потерял из-за преступления, которого он не совершал. При этом вопросы возникают не только у них. Многие пытаются понять, как вообще могла произойти вот такая ошибка и какую роль в этом сыграли технологии искусственного интеллекта, из-за которых невиновный человек оказался в тюрьме.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Страшные истории из Техаса продолжаются, и не только продолжаются, но и распространяются потихонечку по Соединенным Штатам. Плотоядный паразит, поражающий скот, выходят за пределы Техаса, и зафиксированы еще 3 случая заражения винтовым червем нового света, включая один за пределами основного очага в Техасе. Это показывает, насколько трудно остановить распространение паразита, который способен нанести серьезный удар по животноводству нашей страны, сообщает Associated Press. О новых выявленных случаях 8 июня сообщил непосредственно Департамент сельского хозяйства нашей страны. Напомню, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий на прошлой неделе, винтовой червь – это личинка мухи, которая питается не мертвыми тканями, а живой плотью. Мухи откладывают яйца в открытые раны животных, прежде всего крупного рогатого скота. Но заражение возможно также и у диких животных, домашних питомцев и в редких случаях у людей. В Соединенных Штатах действует программа по разведению стерильных самцов мух. Их сбрасывают с самолетов, чтобы они спаривались с дикими самками. Поскольку самки спариваются только один раз, это позволяет сдерживать распространение этого ужасного плотоядного паразита. На данный момент подтверждено 5 случаев заражения. 3 теленка и 1 козочка в Техасе, а также собака в соседнем округе Ли, штат Нью-Мексико. Изначально департамент сельского хозяйства отнесся случай к Техасу, однако позже он уточнил, что собака живет в Нью-Мексико. Это первый зарегистрированный случай вообще в этом штате. Животное не выезжало ни в Мексику, ни в Техас, поэтому власти начали проверку территории вокруг места его содержания. Если будут обнаружены зараженные мухи, ветеринарная служба усилит контроль в этом регионе, так сообщила вчера ветеринар штата Нью-Мексико Саманта Холик. Первые 2 случая, как мы ранее сообщили в выпусках последних известий, были выявлены на прошлой неделе у телят на юге Техаса в нескольких милях друг от друга, а 8 июня стало известно еще о 2. Заражение обнаружено у теленка в округе Ла-Саль к юго-западу от Сан-Антонио и у козочки в округе Гелеспи к западу от Остина. В каждом случае власти ввели карантинную зону радиусом в 12 миль, чтобы замедлить распространение этого ужасного паразита. Ученые опасаются, что винтовой червь может нанести серьезный ущерб не только скоту, но и популяции белохвостых оленей в Техасе, которая насчитывает миллионы особей. Энтомолог Университета Флориды Эдвардс Бёрджес отметил, что в ближайшие дни и недели могут появиться новые случаи, но это не обязательно означает стремительное распространение паразита по Соединенным Штатам. Как только выявляются случаи, например, первые случаи, то внимание к проблеме резко усиливается, а когда вы что-то активно ищете, вы с большей вероятностью это находите. Конец цитаты, сказал он. Название этого паразита связано с тем, что его личинки буквально ввинчиваются в ткани через ранку. Они разрушают плоть животного, увеличивают повреждения и повышают риск смертельных бактериальных инфекций. Без лечения животное может погибнуть в течение нескольких недель. Для лечения скота одобрено около 10 препаратов. Федеральные власти и представители животноводческой отрасли пытаются предотвратить вспышку заболевания с конца 2024 года, когда винтовой червь был обнаружен в Мексике. С февраля в Южном Техасе уже ведется сброс стерильных мух. Одновременно Соединенные Штаты наращивают их производство за пределами страны и планируют построить в Техасе даже специализированный завод стоимостью в $750 миллионов. Пока появление паразита существенно не повлияло на цены на говядину, которые и без того близки к рекордным из-за сокращения поголовья скота у нас в стране. И несмотря на то, что винтовой червь поражает живых животных, он не заражает мясо или фрукты. И вот еще к тому же 5 июня Канада временно приостановила импорт скота, лошадей, а также других сельскохозяйственных животных из Техаса. Паразит предпочитает теплый и влажный климат при температуре не ниже 25 градусов по Цельсию, поэтому на севере проблема в основном носит сезонный характер и обостряется летом.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Пилот Air Canada обвиняется в том, что 17 лет он летал без лицензии. Полиция заявила, что 59-летний Джеффри Уолл из Онтарио на протяжении многих лет летал с поддельными документами. Нарушение вскрылось спустя годы, после того, как он был повышен до командира воздушного судна. Теперь ему предъявлены обвинения в мошенничестве. В Air Canada сообщили, что пилоты сразу отстранили от полета, как только в прошлом году обнаружили поддельные документы. Компания добровольно уведомила об этом Transport Canada. Конец цитаты. Заявили в авиакомпании. Перевозчик подчеркивает, что пассажиры были в безопасности. Все пилоты проходят проверку квалификации.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Управлял несколькими типами самолетов Boeing. Выполнил около 900 внутренних и международных рейсов и заработал миллионы долларов при этом, так утверждается, причем он не имел необходимых для этого документов. Ну и полиция региона Пил, работающая в районе Торонто, возбудила уголовное дело. В рамках расследования был получен ордер на обыск и проведен анализ лицензии, которую по данным полиции признали поддельной. 1 июня Волу предъявили 7 обвинений, включая мошенничество, подделку документов и хранение поддельных знаков. Ведется следствие. Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портном метро Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Также можете слушать выпуски последних свидетелей подкастов на Spotify через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних свидетелей. Оставайтесь с нами.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Соединенные Штаты Америки все-таки нанесли удары вчера по Ирану, где-то на сбитие американского вертолета над Армузским проливом. И как мы успели сообщить в прошлом выпуске новостей, Корпус стражи Исламской революции КСТИР в ответ заявил об атаках по целям на американских военных базах в регионе. Днем ранее, напомню, Израиль снова нанес удары по Ливану, несмотря на угрозы Тегерана ответить на обстрелы своих союзников Хезболлы. Обострение конфликта происходит сейчас на фоне новых заявлений нашего президента Трампа о скором заключении соглашения с Ираном. Ну и действительно ли мир близок между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном? Или все-таки война разгорается с новой силой? Вот в чем вопрос. И вообще, сколько времени готов воевать Иран? И укрепляет ли этот конфликт иранский режим? Задаются такими вопросами журналисты. Ну а давайте теперь послушаем Дональда Трампа, что он нам интересного расскажет. Он провел совсем новую пресс-конференцию и готов ответить также и на вопросы журналистов. Но пока есть несколько интересных новостей по нашей стране. Давайте узнаем.
3: Более 100 дней дурократы в Конгрессе пытались заблокировать все финансирование Министерства внутренней безопасности в предосудительной попытке открыть границы Соединенных Штатов Америки снова. Они хотят вернуть нас прямо к хаосу и преступности. Они хотят втащить нас обратно в хаос. Мошенническая администрация Джо Байдена — одна из самых коррумпированных администраций, вероятно, самая коррумпированная за всю историю. Но никогда никто не видел ничего подобного. И мы не позволим им этого сделать. Я должен сказать, что в Вашингтоне только что обнародовали данные по преступности. И это самые низкие показатели. Лучшие показатели по преступности, которые у нас были, как они говорят, за 58 лет. Так что мы превратились из города, погрязшего в преступности, нашей столицы, из места, погрязшего в преступности, в один из самых безопасных городов страны. Я так счастлив. И вы главные бенефициары, потому что большинство из вас живет здесь. Вы здесь постоянно, пресса, СМИ, даже на самом деле некоторые представители фейковых СМИ. Пара человек, которых бы я вообще не заподозрил. Ну, кто вот ко мне даже несправедливо относится, но они даже подходили и благодарили меня, потому что это так важно. У нас теперь безопасный город. У нас еще и прекрасный город. У нас было 22 фонтана, и ни один из них не работал. Один из них, наверное, самый лучший, не работал уже более 50 лет вообще. 50 лет. А он был самый красивый. Все они не работали 50 лет или больше. Можете себе представить вообще? Они были исписаны граффити, заросли травой, которая прорастала сквозь трещины. И они были в ужасном состоянии, а теперь все 22 фонтана вновь открыты. И, пожалуй, самый великолепный из всех, хотя тот, что перед вокзалом Union Station, тоже прекрасен. Да, видите, он был весь исписан граффити, мы вложили много труда, чтобы его очистить. Мы привели его в порядок, и теперь он выглядит даже лучше, чем в день, когда его установили. Но тот, о котором все говорили, это тот, который длиной почти 2500 футов. Он будет выше любого здания в мире, если его поставить на ребро. Я не думаю, что есть здание высотой 2500 футов вообще. Так что это будет в два раза выше Empire State Building, если его сравнивать.

0: сказать, да, или еще выше. И мы только его открыли вчера вечером. Мы собирались сделать это до 4 июля, это сделали, это невероятно. Это называется... В 1922 году его построили, он назывался «Зеркальный пруд», «Отражающее озеро». И он должен был быть зеркальным. Но никогда не работал, потому что его основание было каменным. С 22-го года не работало ничего. И что бы ни делали, он всегда протекал. Какое там уж зеркало, да? А теперь это хороший камень, если заглянуть между камнями, то видно, что он протекает. Никогда это не работало очень хорошо. И цвет был плохой, серое все было. Бетон, камень, но они серые. И у меня появилась идея вместе с некоторыми замечательными людьми, которые работали с нами, Даг Бергом, просто фантастически. Его группа, Грег, все вообще. И мы очень усердно поработали. Это должно было стоить 400 миллионов долларов, а мы сделали это примерно за 10 миллионов. И на строительство должно было уйти 4 года, а мы сделали это примерно за месяц. Ну, за полтора месяца, окей. И у нас бы там годами стояла строительная площадка, и когда они никогда бы ничего не построили, там ничего не работало. Поэтому, когда они рассказали мне, что собираются делать, я говорю, это не лучшая идея. Я построил очень-очень много бассейнов, работая строителем. Я построил сотни бассейнов. И я позвал одного из наших подрядчиков и говорю, взгляни, пожалуйста. Он говорит, о, мы можем сделать отличную работу, если вы просто предоставите нам приличную поверхность, да? Поверхность была ужасная. Мы все обработали пескоструйной машиной. Мы вывезли 11 контейнеров, огромных контейнеров, полных мусора. Там было полно мусора в этом бассейне. Часть мусора пролежала там годами. Это отвратительно, этот запах невероятный просто. В любом случае, мы вывезли 11 контейнеров мусора с помощью лопат, понимаете? Ну, лопатами копали мусор. А это бассейн. Ну, как вообще это возможно? И все убрали. Затем мы провели дезинфекцию, обработали все пескоструйной машиной. Все помыли, очистили, обработали пескоструйкой. Затем провели испытания. Потом промыли и получили прекрасную поверхность. Затем нанесли покрытие для бассейнов. Но промышленной прочности, понимаете, это промышленная прочность, которая используется для там, резервуаров и многих других емкостей, предназначенных для хранения воды. И мы рассчитали коэффициенты расширения и сжатия, и вот это вот все. Потому что, знаете, верите или нет, но когда у вас есть что-то длиной 2500 футов, происходит огромное расширение или сжатие. Кто бы об этом мог подумать, правда? Только человек, который этим занимается, как я. И у них происходит много расширения и сжатия, ну, естественно. Поэтому, когда мы укладываем покрытие, мы оставляем участки, которые могут немного расширяться и сжиматься, потому что оно расширяется более чем на 1.5 фута. Можете вы это представить себе? И мы оставили зону расширения и сжатия. Мы тестировали это в течение 3-4 недель. И работает великолепно. И мы только вчера вечером открыли его, и люди просто в восторге. Так что это должно было стоить 400 миллионов долларов, а мы сделали это, ну, за 10. Ну, где-то за 10, если убрать там пару вещей, да? Мы проделали гораздо большую работу, чем планировалось изначально, потому что как только мы это установили, все выглядело хорошо. Тротуары снаружи уже не выглядели так хорошо. Знаете, они выглядели как будто не в лучшем состоянии. Но когда вы делаете что-то новое в этом деле, вы делаете что-то новое. Но закон о безопасности Америки выделяет 38 миллиардов долларов ICE и 26 миллиардов долларов пограничной службе, чтобы обеспечить эти важнейшие правоохранительные органы необходимыми ресурсами для выполнения их работы, защиты наших границ и выдворения преступных иностранцев из страны. И с первого дня моей администрации мы выдворили из этой страны самых опасных, небезопасных, жестоких людей. Мы их выдворили. Я пример вам приведу. В Вашингтоне более 5... Я даже не знаю, знаете вы об этом или нет. И дело не только в полиции. Там преступники, там есть профессиональные преступники. Ничего не поделаешь, чтобы сделать их хорошими. Это жесткие люди, это плохие люди. У некоторых из них было по 22-23 судимости. У одного было 28 арестов, в том числе за убийство. И мы вывезли почти 5000 человек. Вот таких вот из Вашингтона, округ Колумбия. И если вы помните... 2% людей совершают 91% преступлений. Статистика такая. Когда слышишь эту цифру, думаешь, здорово, мне нравится эта цифра, потому что с 2% преступников можно справиться. Если бы был 91% преступников, то было бы плохо. Слишком много людей, но 2%. И мы вывели 5000, почти 5000 человек, вот этих преступников из Вашингтона, округ Колумбия. Они никогда не вернутся к нам. И еще Национальная гвардия у нас работает. Мы работали с полицией. Правоохранительные органы проявили себя отлично. И у нас великолепный безопасный город. Все сейчас ходят в рестораны. Рестораны были все закрыты, они все закрывались. Те немногие, которые были открыты, закрывались уже. А сейчас в Вашингтоне не найти свободного места в ресторане. Все хотят открыть ресторан, еще и покупают эти здания. Но это совсем другое дело, да? Мы этим очень гордимся. В Новом Орлеане, кстати, то же самое. Процесс там идет чуть раньше. Но мне позвонил ваш губернатор, мне позвонил Стив. Они позвонили мне вместе, на самом деле. Они сказали... Самый безопасный Мардигра. Да, они сказали, что у нас никогда не было такого Мардигра. У них был самый низкий уровень преступности за всю историю фестиваля Мардигра, который проводится уже очень давно. Обычно, Стив сказал, что обычно у них бывает много убийств в этот день, а в этот раз не было ни одного. Но помимо убийства, я слышал, что у вас был лучший... Да, лучший, сэр. Это действительно так. И суперкубок. И Мемфис, это будет отлично для суперкубка, потому что мы сохраним все так, как и есть. Я думаю, вы претендуете на проведение суперкубка в 31-м году, да? И вы сможете сказать, что это будет безопасный город. И еще Мемфис. У нас преступность там снизилась на 77%. Представляете? Люди мне звонят, друзья. Мы уезжали уже из Мемфиса. Мы все уезжали, а теперь они остаются. У губернатора все в восторге. Это потрясающе. И если бы они позвонили мне по поводу Чикаго, я бы и там навел порядок очень быстро. Навел бы порядок в Нью-Йорке быстро. В Лос-Анджелесе бы тоже навели порядок. Мы делаем это действительно хорошо, мы умеем это делать, и часть этого заключается в том, что нужно вылавливать самых плохих преступников. Нужно вылавливать профессиональных преступников, потому что они нанесут вам удар. И, кстати, им следует отменить залог безналичных. Это нужно сделать как можно скорее, Марк Уэйн, да? Когда они приходят, они совершают преступление, они уходят, их отпускают без залога. А потом на следующий день опять совершают преступление, и когда эти преступления иногда, они это убийства. Безналичных их отправляют, понимаете? Залог безналичных – это огромная помощь для преступников. Это одно из лучших событий, которые когда-либо случались с преступниками. И они должны положить конец этому. В каждом городе это нужно положить конец. Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Они должны положить этому конец. С первого дня моей администрации мы взялись за самую опасную, небезопасную и насильственную открытую границу в мире. У нас была самая небезопасная граница. Я полагаю, во всем мире вообще. И... 2 дня назад были опубликованы цифры, согласно которым за 11 месяцев ни один человек не проник в нашу страну нелегально через южную границу. За 4 года к нам приехало 25 миллионов человек. У нас хорошо все там теперь, да? И эти все караваны, я придумал это название, караваны. К нам прибывали 25-30 тысяч человек. Каждый день они хлынули через границу. Вы видели сцены, как они сносят заборы. Это очень была опасная ситуация. Теперь их больше нет, потому что они знают, что они не смогут пройти через границу. А когда они знают, что они не смогут пройти, они и не приезжают. И спасается много жизней. Женщин насиловали во время пути. Их насиловали массово. 25-30% подвергались изнасилованию по дороге. У нас теперь этого нет, потому что они больше не приезжают караванами, так как знают, что мы их не пропустим. Так что с самого первого дня мы взяли... самую опасную, небезопасную, насильственно открытую границу в мире превратили ее в самую безопасную границу, да во всем мире вообще, да? Господин президент, вы сегодня утром написали об Иране. Вы сказали, что он слишком долго тянет с заключением соглашения. Я хочу убедиться, что правильно вас цитирую. Вы сказали, что теперь им придется за это заплатить. Что вы имели в виду? Ну, мы будем нападать на них, нападать очень жестко. Вы предполагаете бомбардировки? Ну да, мы будем их бомбить. Исходя из ситуации с вертолетом, я думаю, что у нас есть на это право. Но вы знаете, они сбили совершенно невероятную, действительно ли, невероятную машину. Они сначала утверждали, что это не они сделали, а потом признали, что это они сбили наш вертолет. Но у нас есть бомбы, да? У нас много бомб. Им повезло, что бомба там не взорвалась, да? Эта бомба застряла в вертолете, она не взорвалась. Она загорелась, но не взорвалась. Просто... эти два парня, они умели летать, но им очень повезло. А потом у нас был беспилотный катер, идущий очень-очень быстро, со скоростью, на которую... Мы не хотели бы ехать с такой скоростью. Наверное, потому что... Поэтому он и беспилотный, да? Но они спаслись. Оба человека спаслись. Пилоты в порядке. Слушайте, я работаю с Ираном уже несколько месяцев, и они должны подписать это соглашение. Они обязаны подписать это соглашение. Это хорошее соглашение. Оно не дает им права на ядерное оружие. На самом деле, оно полностью запрещает им когда-либо обладать ядерным оружием. Это... И они просто вот это... Бум-бум-бум. Я не знаю, что они делали. Так что... Они открыли огонь. Они стреляли по нашему вертолету. Кстати, очень дорогому вертолету. Но гораздо важнее то, что эти двое пилотов, к счастью, в порядке. Но спасение было потрясающим. Если вы когда-нибудь увидите видео, вы не поверите, каким крутым было спасение. У нас оборудование невероятное. Послушайте, у нас самая сильная армия в мире. И я дал им передышку по просьбе Пакистана. Фельдмаршал и премьер-министр Пакистана — замечательные люди. И мы не дали им вступить в войну с Индией, кстати. У них была бы там же ядерная война, кстати. Но они стали ко мне дружелюбны, очень дружелюбны. И они близки к Ирану. Они работают с ним, да? Они по-прежнему работают над тем, чтобы заставить их поступить правильно. Но мы хотим соглашение, которое будет иметь смысл. Мы хотим сделку, которая работает. Мы не хотим просто соглашение Барака Хусейна Обамы, СВПД. Худшее соглашение. Это был путь к ядерному оружию для Ирана. Полная противоположность будет у нас. Знаете, мне нравится, когда по телевизору говорят: «О, им следовало сохранить эту сделку Обамы». Во-первых, она уже закончилась. Она уже... уже все, это была краткосрочная сделка, и она была путем к ядерному оружию. А у нас будет ядерная сделка против ядерного оружия. Вы понимаете, во время его правления они разрабатывали ядерное оружие. Если бы у них было ядерное оружие, не было бы Израиля уже. Просто никакого Израиля не было. Не было бы Ближнего Востока. И они бы точно открыли огонь и по нам. Так что посмотрим, что будет там. Но вчера мы нанесли им сильный удар. И сегодня мы снова нанесем им сильный удар, на случай, если вы пропустите это, на случай, если вы не включите телевизор, да? И посмотрим, что будет с соглашением. Мы были очень близки к заключению соглашения, но они продолжают тянуть время. Они продолжают играть с нами, как с лохами. Потому что, знаете что, им приходится иметь дело с некоторыми очень глупыми президентами, да, до этого? И это были глупые люди, мне стыдно это говорить. Господин президент, вы упомянули о гонке за место в Сенате, в штат Мэн. Вы полностью поддерживаете Сьюзан Коллинз. Она имеет вашу полную поддержку и одобрение в своем переизбрании в Сенат. Да, потому что она здравомыслящая женщина. Она вовсе не моя лучшая подруга. Эти ребята мои лучшие друзья. Я с ними лажу. Но она тоже человек здравомыслящий. Она ни разу не пропустила голосование. За многие годы у нее было, наверное, 10 тысяч голосований. 10 тысяч голосований. Она ни разу не пропустила голосование. К сожалению, она иногда голосовала против меня, да? Но знаете, слушайте, она здравомыслящая женщина. И она очень уважаемый человек. Может быть, у нее какая-то другая идеология, нежели у меня. Но этот парень, который против нее выступает, он бандит. Это фальшивка. Он фальшивый бандит. Я заработал кучу денег, вычисляя вот таких вот обманщиков. Это настоящий обманщик. Он плохой человек. Господин президент, вы собираетесь снова нанести удар? Вы думаете о нападении на иранские электростанции или мосты, как вы угрожали ранее? Я не буду говорить об этом вам, но я могу это сделать. Слушайте, у нас самая мощная... Я создал армию с этими людьми, утвердив ее численность, да? Никто не мог представить, что такое возможно. Мы создали армию. Мы многое отдали Украине, да, через Байдена. Много денег, очень много. Но у нас... Мы в отличной форме. У нас много складских мощностей. Он отдал много чего, да? Если вы посмотрите, знаете, что произошло? Когда я уходил, наши запасы были полные. Он отдал, он все растранжирил. Теперь я продаю это Европейскому Союзу, они передают это в основном Украине. Но у нас самая сильная армия в мире вообще. Самая сильная. И иногда вам приходится ее использовать. И мы должны помнить. И когда люди слышат это, Иран просто не может иметь ядерное оружие. У него его не будет. Это просто. Они уже согласились с этим. Все, что им нужно сделать, это начать подписывать документы. Все уже полностью согласовано. У нас есть полностью согласованный документ, но они тянут и тянут. И я говорю: ну хорошо, давайте дадим им еще пару дней. Они тянут время. Потому что это значимый документ. Они знают, что когда они подпишут его, это будет иметь большое значение. Сделка Обамы, СВПД, один из худших, один из самых глупейших документов, которые я когда-либо видел, да. Когда вы встретитесь с руководителями технологических компаний по поводу участия правительства в компаниях, занимающихся искусственным интеллектом? Про искусственный интеллект? Ну, я вам так скажу. У нас будет встреча с ними. Это потрясающая отрасль. Она больше, чем любая отрасль, которую кто-либо когда-либо видел. Мы значительно опережаем Китай. И знаете, тот, кто будет лидировать в искусственном интеллекте, в значительной степени будет лидировать во всем мире. Настолько это великая сфера. И я очень скоро проведу встречу с 12 или 15 ведущими руководителями по искусственному интеллекту. И мы говорим о том, чтобы отдать что-то обществу. И если мы это сделаем, общество станет очень богатым, люди в нашей стране, потому что речь идет именно о таких деньгах. Я думаю, что они это сделают. Я думаю, эти компании будут готовы поделиться с американским народом. У меня два вопроса. Во-первых, президент Турции Эрдоган продолжает угрожать Израилю. Считаете ли вы, что существует вероятность конфликта между Израилем и Турцией? И будете ли вы продавать F-35 Турции? Ну, как вы знаете, он мой очень хороший друг. Мы очень хорошо работали вместе с Эрдоганом. Мне он очень нравится. Я не должен этого говорить, потому что пресса скажет: «О, ему нравится Эрдоган». Да нет, он чертовски хороший лидер и сильная личность. Он сильный человек. Я об этом вообще не слышал. Если бы услышал, то я бы позвонил ему и, думаю, убедился бы, что все между ними в порядке. Я не думаю, что это произойдет с Турцией. По крайней мере, пока я президент. Потому что он уважает меня, я уважаю его. Но помимо этого, у нас хорошие дружеские отношения. Так что посмотрим. А второй вопрос. Помимо мира на Ближнем Востоке, что вы пожелаете себе на день рождения? О, на день рождения. Я пойду на шаг дальше. Мир во всем мире, хорошо? Мир во всем мире.
1: Это были отрывочки из свеженькой пресс-конференции нашего президента Дональда Трампа, которая состоялась непосредственно сегодня. Возможно, что мы еще услышим что-то новое из этой пресс-конференции. А на этом вот такие у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция Degret Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC, World Service, Deutsche Welle, Forum Daily, отличные новости, Медуза. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Жаркая погода будет в Филадельфии в ближайшие, по крайней мере, 3 дня, до 95 градусов по Фаренгейту к пятнице, но в четверг возможны грозы во второй половине дня при сильном западном ветре. В Порт-де-Метро и районе Большого Сиэтла начинается настоящее лето, и впервые в этом году в Портленде в ближайшие дни воздух прогреется почти до трехзначных цифр уже в воскресенье. И особенно в понедельник, возможно, будет где-то около 100 при солнечной погоде, которая уже устанавливается примерно с четверга. В районе Большого Сиэтла будет где-то под 90 к понедельнику. За 90, скорее всего, столбиков не поднимутся, но тоже будет достаточно жарко в ближайшие дни, особенно с воскресенья. Кстати, местами при сильном ветре. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован в Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

Мы сразу придем к Слову Божьему, и сразу буду просить вас просто взять Библии, потому что сегодня немножко нам придется исследовать кое-какие тексты Писания. И зачем мы это делаем? Слово Божие, сказал апостол Павел, полезно для наставления. Мы, как люди, нуждаемся в наставлении. Мы, как люди, ты, как человек, состоишь из определенных убеждений. Мы на что-то опираемся в жизни. Мы получаем много разной информации, иногда информации противоречивой, но в любом случае человек так устроен, что он должен опираться на какое-то слово знания или на какое-то откровение. Так устроен человек. Ему нужен авторитетный источник, допустим, если человек болеет, и важный врач, хороший специалист скажет, что вот это тебе поможет. Я недавно общался с человеком, который очень болен, он ездил в Бразилию почти на 3 месяца или даже больше, и он просто это сделал только потому, что порекомендовали, только потому, что там хорошие есть методы лечения. И мы готовы доверяться какой-то определенной информации, так точно и Слово Божие. Оно созидает нашу жизнь. Потому Христос и сказал: «Я уподоблю человека, назову его безрассудным, который слушает слова мои сии и не соблюдает, не принимает их всерьез, не повинуется этому слову и не делает то, что я ему говорю». Смысл, когда слово оживает, слово способно оживать, как семечко. Оно останется одно, сказал Христос. Если его не поместить в землю, оно останется одно. А если поместить в землю, оно умерши принесет много плода. Смысл состоит в том, чтобы слово принимать практически, чтобы предоставлять почву своего сердца для Слова Божьего. Еще раз, как это практически? Сознательно предоставлять почву своего сердца для Слова Божьего. Например, Господи, если ты повелишь мне пожертвовать $1000, я пожертвую. Повели, Господи, что мне делать? Если человек задает такие вопросы, человек уже сознательно предполагает, что Бог будет ему что-то приказывать. Если человек не ставит так вопросы: «Открой мне волю твою, повели, что мне делать», естественно, Господь навязываться не будет. Есть категория людей, которые зовут его: «Господи, Господи», он говорит, «но не делаю то, что я им сказал». Жизнь христианина радикально изменяется, когда человек принимает Слово Божие серьезно, и он заранее знает, что он это делать будет. Что происходит? Слово находит место в сердце человека, слово, которое посылает Бог. Слова много, и нет ни одного слова в мире без значения, сказал апостол Павел. Я сейчас пользуюсь русским языком, разговаривая с вами, и я использую русский vocabulary, или словарный запас свой, который я имею. Но это я говорю к вам, к 1000 человек. Есть же способность Духа Святого проговорить в твой дух. Дух Святой говорит только индивидуально. Откровения коллективного не бывает. Бог строит отношения личные с человеком. И то, что я говорю в уши, к разуму, к сознанию, людей не изменяет. Изменяет человека слово, услышанное от Бога. И так бывает со всяким, рожденным от Духа. Как бывает? Голос его слышишь, но не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Приходит слово. Слово Божие должно быть на самом высоком пьедестале моей жизни. Я должен заранее сам себе дать слово, буду ли я соблюдать слова Божии, которые Дух Святой проговорит в мое сердце. Это начало всякой христианской активной жизни, когда Бог посылает слово, и человек это слово соблюдает. Я говорил, что есть в Библии заповеди Господни, и слово Божие написанное, оно тоже богодухновенно.
Но есть то, что называется в Библии волей Божьей, то, что надо постигать или познавать. Это духовное любопытство должно быть в каждом нормальном верующем человеке. Чего ты хочешь, Господи? Какова воля Твоя обо мне или об этом дне? Я предоставляю себя Тебе, чтобы Ты мог употреблять меня в этот день. Итак, о чем мне хочется сказать сегодня? Можем ли мы угодить Богу? Можем ли мы угодить Господу? Я раньше, давно, много лет назад, может, лет 20 назад, увлекался, читал много Дейла Карнеги. И он очень настойчиво учил бизнесменов, деловых людей, спикеров, очень настойчиво учил. Когда вы идете на прием к важному человеку, к знатному человеку, обязательно изучите его интересы. Вы за первые 15 минут найдете общий язык и расположите этого человека. Если этот человек любит бейсбол, или он увлекается картинами, или он там любит определенную музыку, обязательно изучите, какое его хобби. И с первых минут знакомства задайте ему несколько вопросов в области его интересов. Вы сразу поймаете его внимание. И это мирские люди, они учили об этом. Мы же часто приходим к Богу не с позиции того, вообще, а в чем сердце Бога? Мы очень часто приходим с позиции навязать Ему, что в нашем сердце. Сколько у нас проблем, вопросов, нужды. Мы колотим в эти двери небесные, утверждаем, что главное неотступность, нас нужда поджимает. Как много из нас могут сказать: Господи, меня на самом деле интересует вообще, что в Твоем сердце? Когда я читаю о Моисее, который сказал: Господи, если я приобрел благоволение в очах Твоих, это не просто я соблюдал заповеди, там, субботу, там, не ел свинины. Это угодил человек Богу, приобрел благоволение. Если я на самом деле приобрел благоволение, расположил тебя к себе, тогда открой мне путь твой, дай мне тебя познать. Зачем? Чтобы снова приобрести благоволение в очах твоих. Таковой была молитва Моисея. Мы об этом говорили с вами. Дай мне понять тебя, дай мне услышать, что в твоем сердце, чтобы я снова мог угодить тебе. Я задаю вопрос второй раз. Как много из нас на самом деле в глубине нашего сердца задают такие вопросы? Потому что невозможно угодить Господу, невозможно, невозможно никакой христианской практикой Богу угодить без веры невозможно. Невозможно. И люди по-разному пытаются угодить Богу. Есть много путей, которыми люди, особенно в миру, я читаю сейчас цивилизацию классического ислама, люди не знают, что сделать с собой. В Индии до умопомешательства доходят, детей иногда в жертвы приносят, чтобы угодить богам. Бог наш, христианский, истинный, единый Бог, иногда тоже через призму этих языческих извращений обретает ту же форму некоего идола в нашем испорченном воображении. Мы уже не знаем, как Богу угодить. На самом деле Богу можно угодить только через веру. Как это практически? Мы же практики, мы же живем на земле. Можно ли угодить Богу? Можно ли знать, что Бог моей жизнью доволен? Как правило, опять же, наше представление об угождении Богу сводится к соблюдению Его заповедей. Нарушение какой-то заповеди, нарушение какого-то предписания, сразу мы автоматически подразумеваем, что мы согрешили, мы Богу больше не угодны или не можем угодить. Таким образом, есть одно корневое такое, ну не знаю, заблуждение, обольщение, не знаю, ошибка такая, очень распространенная, что Богу мы пытаемся угодить делами. Писание же утверждает, что Богу можно угодить только верой. Это два принципиально разных подхода и пути к тому, чтобы Бог был доволен человеком. Так вот, Енох, написано, ходил перед Богом и получил еще при жизни внутреннее свидетельство, что он угодил Богу, и Бог взял его. Я вот думаю, пообщаться бы с этим человеком по имени Енох. Как должен себя прекрасно чувствовать человек,
который точно внутри своего сердца знает, что Бог доволен его жизнью. А как можно угодить Богу? Я часто, когда езжу, я задаю вопрос за кафедру. Я говорю, если люди в зале, которые могут сюда выйти на сцену, я вам готов отдать своих драгоценных 5 минут, угодите Богу за 5 минут. Вот вам 5 минут времени, пожалуйста, покажите, как угодить Богу. Я задаю вопрос дальше. Если мы не знаем, как за 5 минут угодить Богу, как мы знаем угодить Ему, чем угодить Ему в течение жизни, в течение этого дня? Угодны ли мы Господу? Потому мне хочется сказать, что то, что мы всегда пытаемся как бы принести Богу, чтобы завоевать Его благоволение, это наши дела, мы через дела не достигаем праведности, мы через дела не достигаем того статуса, чтобы Бог был доволен нами. Вот что интересно. Вот что очень интересно, что есть совершенно отдельная какая-то формула, которая Бога, ну, делает довольным нашей жизнью. Эта формула называется верой. Верой. Я хочу остановиться, прочитать немножко из 4 главы послания к римлянам, не прочитать, исследовать несколько стихов, несколько текстов. Послание к римлянам, 4 глава. Что говорит Писание? 3 стих. Что говорит Писание? Вопрос. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Знаешь, я как не видел раньше, я вдруг стал видеть, что все, что связано со статусом праведника, статусом праведного человека, угодного Богу человека, праведника, везде стоит слово «вменилось». Я ни разу не нашел слова, что праведность достигается. Нет такого словосочетания, что праведность – это то состояние, которое достигается. Праведность не может быть достижением, она не достигается. Праведность – это то, что вменяется. Бог вменяет в праведность человеку, если в нем есть вера. Если в человеке есть вера, мы сейчас разберем по частичкам, какую веру мы имеем в виду. Поверьте, я сейчас на 100% заинтересован, чтобы эта истина была максимально понятной, чтобы мы, как церковь, могли угождать Господу каждый в свою меру. Я заинтересован максимально, помоги мне, Господи, объяснить, что Бог подразумевает под этой удивительной верой. Что Он имеет в виду, что, беря эту веру твою, вменяет тебе в праведность. Парадоксально то, что много есть приписок, то есть добавлений. Вменяет в праведность, веру вменяет Бог в праведность, независимо от дел. Мы сейчас коснемся кое-каких персонажей из Библии, которые были далеко по-человечески неправедными людьми. Но только обнаружив в них веру, им вменялась праведность независимо от их образа жизни, очень хорошего или нехорошего, или даже очень плохого. Что-то другое вменяется в праведность, что-то другое располагает Бога, что-то другое угождает Богу, чем просто набор хороших дел. На земле есть много добрых людей, которые совершают много добрых дел на самом деле. Но эти люди, не боюсь утверждать, никогда Богу не угождали. И есть люди намного проще, скромнее, есть люди, у которых намного больше ошибок и пороков, но они угодили Богу своей верой. Енох по-другому Богу не мог угодить, он угодил только верой. Потому что сейчас коснемся этого таинственного явления. Что же это за вера, которую Бог вменяет в праведность человеку? Еще раз, что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Немножко, как это сказать, есть об Аврааме, ну, не легенды, как это другое слово есть, как бы предание определенное. Есть разные источники, которые утверждают, насколько недостоверно, это трудно сказать, исторические источники, которые утверждают, что
в Уре Халдейском отец Авраама, естественно, Авраам, как его сын, они имели бизнес, говоря по-нашему, они делали идолов, глиняные статуэтки идолов. Это был самый настоящий языческий какой-то город или какой-то округа какая-то, и у них люди покупали идолов, они были идолопоклонники. В какой-то определенный момент Бог проговорил к этому человеку Аврааму и сказал: «Выйди из Ура Халдейского». У Авраама не было заповедей, у Авраама не было Торы, Авраам ничего не знал о субботе, Авраам ничего не знал об обрезании. Авраам не был obligated, он не был окружен какими-то правилами или обязательствами, так как мы сегодня сотни и тысячи всяких заповедей, которые мы стараемся соблюдать. Это был самый обыкновенный человек, который делал идолов и, по всей вероятности, верил в этих идолов. Однажды Бог обратился к этому человеку, к его семейству, наверное, отцу, больше всего к Аврааму, потому что он взял отца. Бог говорил с Авраамом, короче: «Выйди из Ура Халдейского». Чтобы выйти, надо поверить. Надо поверить, что с ним разговаривает Бог. Слово пришло в жизнь. Слово пришло в жизнь, и человек должен на это слово отреагировать. Это слово можно убить, это слово можно выбросить, это слово можно столкнуть с логикой, это слово можно столкнуть с выгодой, которую он имел, живя там в Уре Халдейской. И очень, очень, очень, очень много есть препятствий, чтобы похоронить то, что Бог говорит в нашу жизнь. Но Авраам, написано, поверил. Все, он поверил. Дальше начинается жизнь of adventure, жизнь удивительных приключений. Человек поверил, все. Может, он еще не сделал ничего, может, в нем еще таились свои внутренние вопросы, сомнения, он этого Бога не знал. Но он поверил. Что значит поверил? Встал и вышел. Но что самое интересное, когда только он поверил, и Бог заметил это состояние сердца, Бог эту веру вменил ему в праведность. С того самого момента, как человек поверил Богу, два интересных момента надо отметить. Первое, с момента, как поверил Авраам Богу, он вышел, он сделал то, что Бог ему сказал сделать. И второе, с того самого момента его статус поменялся, он стал другом Бога. Почему? Потому что он угодил Богу. Как? Сделал то, что сказал Бог. Маленькое, это большое. Были истории в Ветхом и Новом Завете самые невероятные, самые удивительные. Одному Бог сказал просто: ляг на бок свой и лежи на боку долгое время. И человек угодил Богу тем, что он просто лежал на боку. Другому пророку Бог сказал: останови этого человека, который идет тебе навстречу, и прикажи ему, чтобы он тебя избил. Самые странные задания, самые странные задачи, самые иногда неприятные задачи. Но эти люди угождали Богу только потому, что они повиновались тому, что Бог говорил в их жизни. Вот эти три человека, которые здесь сейчас стояли, они, наверное, сами не понимают, что, возможно, впервые в жизни они угождают Богу, если повинуются внутреннему голосу, который им сказал, оставляя комфорт и очень много других вещей, которые вступают в конфликт с тем, что сказал Бог в их сердце, и повинуясь именно, они до сих пор, эти люди, не нарушали заповеди, до сих пор эти люди были такие же, как и мы все. Но у каждого из нас есть свои моменты, когда Бог проговаривает, в маленьком или большом, но Бог проговаривает, а значит, Бог ожидает веры в ответ на то слово, которое Он проговаривает. Вера предполагает послушание. Итак, мы читаем дальше. «Это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, а по долгу». Не буду на этом останавливаться. «А не делающему», то есть человеку, который не делает никаких особых или хороших дел, или прямо можно сказать, делает плохие дела, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Вера. Просто вот так, как... Не знаю, как просто падает где-то сверху, с неба, просто вера появляется в сердце человека, может быть, вообще страшного человека, но в нем появляется вера, искра какая-то. И человек говорит: «Господи, сделаю. Все, что ты велишь мне, я сделаю». Эта вера оживотворяет жизнь этого человека. Он автоматически угождает Богу, потому что делает в ответ на то, к чему Бог его призывает.
Я знаю, что у нас масса вопросов. Терпите, смотрите дальше. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Еще раз. Давид называет блаженным или счастливым, счастливчиком человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Если бы в этом тексте шла речь о хороших делах, в чем же блаженство человека, если он делает хорошие дела, и как результат своих добрых дел ему вменяется праведность, она тогда не вменяется, она тогда достигается, тогда это то, что по долгу человеку принадлежит. Он стал праведником благодаря своим делам. Это дорога закона, дорога достижения. На самом же деле Давид имеет совершенно другое. Он разбирался в вопросах веры. Потому Давид говорит, блажен человек, которому Бог вменил праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Вы замечаете, как много раз повторяется слово «вменять»? То есть Бог что-то берет и вменяет. Такое слово русское даже пытался сегодня синоним ему найти, как бы засчитывает. Бог засчитал. Ага, в тебе есть вера? Я тебе это засчитываю, как иногда кредиты нам засчитывают. Ты где-то учился, да? Ты учился вообще в другом заведении. Может быть, даже в светском заведении учился. Но взяли вот это, то, что ты где-то учился, и засчитали вот здесь. Вменили тебе. Можно было сказать, это все ни при чем, мы тебя берем в свое заведение, ты должен здесь учиться, но вменили, засчитали. Вот Бог берет веру, независимо от дел, и вменяет праведность. Автоматически это подразумевает, что этому человеку Бог не вменяет грехов, потому что в нем есть грехи. В человеке есть грехи. В каждом человеке есть грехи. Но если в человеке, в котором есть грехи, появляется вера, Бог перестает вменять его грехи. Это практически то, что говорит Давид. Господь не вменит греха. Какому человеку? В котором есть вера. Что же он вменит? Веру вменит в праведность. И не вменит греха. Давид говорит, счастливчик такой человек. Блажен такой человек. Смотрите дальше. Терпите, я знаю, что если бы сейчас сюда вызвать людей, чтобы мы могли дебатировать, может быть, было бы интереснее, потому что можно было бы оспаривать многие утверждения, которые я делаю. Но смотрите, еще раз, Давид называет блаженным, счастливым человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. А еще понятнее Давид говорит, это тот блаженный, счастливый человек, которому Бог не вменит греха. Бог обязан вменить грех человеку, любой грех вменить. Но если в человеке появляется вера, он этой верой оправдывается. Блаженство это, счастье это, относится к обрезанию или к необрезанию? Спрашивает апостол Павел. Почему он так ставит вопрос? Потому что обрезание в Древнем Израиле играло ключевую роль. Обрезание это был определенный знак завета, Бог говорил с Аврааму, это была определенная черта отношений, пришли определенные правила, требования, и как бы хочется сказать, что Авраам угодил Богу, будучи обрезанным, и с этого момента он стал счастливым, с этого момента изменились отношения у Авраама с Богом, потому что он вот как бы совершил обрезание. На самом же деле он задает вопрос, так человек становится блаженным, это блаженство относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? После обрезания или до обрезания? До момента, когда он стал соблюдать то, что Бог ему велел? Или после этого момента, то есть благодаря тому, что Авраам соблюдал правила? Или только благодаря тому, что он поверил Богу? Вот практический вопрос. Я пытаюсь расшифровать то, что Павел утверждает. Так Авраам стал праведным благодаря тому, что он стал соблюдать Божьи предписания? Или Авраам стал праведным до этого всего?
когда он еще там лепил своих идолов, и Бог к нему обратился, и он поверил, и дал слово: «Я сделаю, как ты велишь». Потому здесь написано, когда же вменилась ему вера в праведность? До обрезания или после обрезания? Он говорит, до обрезания, до того, как закон и заповеди пришли в его жизнь. То есть он стал праведным до того, как стал что-то соблюдать, что Бог ему велел. Да, еще раз, он стал праведным только благодаря тому, что поверил Богу. Да. И знак обрезания он получил как печать праведности. Он уже был праведным. Как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы им вменилась праведность. И, разумеется, отцом обрезанных, не только принявших обрезание нательное, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания. Павел это доказывает, доказывает и доказывает, что вера вменяется в праведность. Во многих других текстах Писания апостол Павел борется за эту принципиальную мысль и утверждает здесь же в Римлянам 3:28, он утверждает: «Мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». Таким образом, к человеку приходит всякая праведность, его статус изменяется. Смотрите, еще один интересный текст. Здесь же Римляна, 10 глава. Я знаю, что Римлян стоит изучать только по этому вопросу. Смотрите, мы говорим о попытке угодить Богу и строить такие отношения с Богом, дружеские, как в том тексте Писания написано, что поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Это особая форма отношений. Нигде не написано, что только потому, что Авраам соблюл вот это или вот это, он наречен другом Божьим. Это невозможно. Знаете почему? Потому что сами правила, сам закон, он может только до Христа довести. Он может только довести нас до кондиции. Мы только измучимся, соблюдая закон. Вот почему это неверная дорога достигать праведности. Праведность никогда достижением быть не может. Праведность – это то, что вменяется, если в человеке есть вера. Потому это очень тонкий вопрос, очень сложный психологический вопрос. Многие люди измотались на своем пути в попытке угодить Богу и впали в депрессивное состояние. А другие люди, у которых удается в каких-то областях своей жизни быть более совершенными, чем другие люди, они превозносятся, они гордятся. Но я уже говорил, являются ли они праведными на самом деле. Нет, не являются. Они являются праведниками только в своих глазах в сравнении с другими людьми. Они чувствуют себя хорошо только потому,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: Все развязывается, там все развязывается. Вот здесь и кроется драма многих детей верующих родителей и многих традиционных церквей. Здесь кроется драма. Наше бессилие угодить Богу доходит до того, что мы раздражаемся. Мы от бессилия просто либо впадаем в лицемерие, зная, что мы по-настоящему недостойны, либо мы впадаем в самоправедность, либо мы вообще от Бога отпадаем. Будьте внимательны. 10 глава Римлянам написано: люди имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Не по рассуждению эта ревность. Не разумея, не понимая праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Есть такое понятие, как собственная праведность, и приходит она через усилие. Есть люди, которые усиленно пытаются стать праведными, а производят собственную праведность, или другими словами, самоправедность. Нашу праведность, не Божью праведность. Нашу праведность. А наша праведность, пророк Исаия говорит, как запачканная одежда. Потом всякое усилие произвести праведность заканчивается самоправедностью. Это люди, которые, не разумея праведности Божьей, усиленно пытаются поставить собственную праведность, не покорились праведности Божьей. Потому что конец закона – Христос к праведности всякого человека. Праведности всякого человека. Всякий человек может быть праведным, если он встречается с Христом. И в действие входит вера. С Христом без веры встретиться невозможно, угодить невозможно. Потому написано, что закон для нас был детоводителем ко Христу. А перед этим, смотрите, как интересно, а перед этим написано, что... Перед этим написано, что мы были заключены, это в Галатам, да, я сейчас Римлян открыл, в Галатам написано, мы были заключены под стражу закона, и там написано, до времени пришествия веры. То есть наш закон удерживал, или их там, древний Израиль, следите, да, правило, закон нас удерживал, по причине беззаконий он дал, потому что невозможно обществом управлять, по причине беззаконий, люди, которые выросли под батагами фараона, люди, которые понимали только один язык, когда тебе бьют, когда у тебя выбора нет, когда твоя воля парализована и сломлена, и ты должен повиноваться хозяину, вдруг стали свободными, вдруг вышли из Египта. Это самое страшное общество, где бы я хотел быть. Люди, которые были рабами, оказались на свободе. Это самое неорганизованное общество, самое неспособное общество к внутренней самодисциплине. Потому Бог дал им закон только по одной причине, по причине беззаконий, потому что все страсти вырвались наружу. Людей надо было удержать, как сегодня и в мире. В мире сегодня общество, вы думаете, держится благодаря гуманности? Почему Павел говорит... Зачем вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не дотрагивайся, не вкушай. Это только в мире люди держатся постановлений, потому что по-другому этим обществом, которое реально не встретилось со Христом, разговаривать невозможно. Это только в мире так. Потому закон был дан по причине беззаконий, и он был детоводителем ко Христу до времени пришествия веры. Вот время настало прийти в вере. Пришла вера. И когда закон привел нас ко Христу, мы, чтобы нам оправдаться, стать праведными, чтобы нам оправдаться верою. Человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Но закон привел ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. И когда пришла вера, мы больше не под руководством детоводителя. Сложная терминология, запутались, да?

0: Что хочется сказать? Что хочется сказать? Что праведность не может быть достижением. Если ты хоть немножечко внутри встаешь на дорогу угодить Богу через достижения, это не та дорога, это то, где мы измотаемся, это то, где мы устанем. Праведность вменяется, вера вменяется в праведность, когда Слово Божие приходит в жизнь человека, и человек откликается на это Слово. Откроем послание Иакова, послание Иакова, вторую главу. Спорное послание или сложное послание, я лично с ним не конфликтую, но некоторые богословы серьезно поднимали вопрос о богодухновенности вообще этого послания. Мы сейчас не об этом. Иаков много говорит как раз о другой стороне вопроса, о делах веры. Здесь тоже есть определенный конфуз. Можно вам объясню в течение одной минуточки, да? Иаков много говорит о делах. Вера без дел мертва, вера как тело без духа мертво, вера без дел мертва, нужны дела. Но мы должны сразу во имя Иисуса Христа, прими это и уразумей это сейчас, мы должны отделять просто дела добродетельные, дела добрые, которые могут люди делать, будучи приверженцами других религий, будучи открытыми атеистами, люди могут быть добрее, чем я и ты. Могут. Но это не делает их богоугодными людьми. Потому есть разница просто делать добродетель или благодетелем быть, и есть разница в делах веры. Есть дело веры, то, во что ты веришь, и ты это делаешь. Как говорит праведность от веры, задает вопрос апостол Павел. Слово Божие есть в твоем сердце. И я говорю, потому что верую. Откуда приходит эта праведность от веры? Не надо на небо всходить. Слово Божие есть в твоем сердце. Делай то, что есть в твоем сердце. О чем тебя просит или к чему призывает Бог? Делай это. И здесь Иаков говорит о делах, но естественно же он подразумевает дела веры. И он здесь говорит, не делами ли оправдался Авраам, отец наш? Ни в коем случае не вступает в противоречие с апостолом Павлом, который говорит, что Авраам оправдался верою и стал праведным благодаря вере. Он не вступает в противоречие, он как раз доказывает то, что поскольку Авраам веровал, он и делал то, во что веровал. Если человек скажет, вы знаете, я вот полностью уверен, что сегодня будет дождь, а почему вы без зонтика? Если человек действительно верит, что будет дождь, он возьмет зонт. Мы даже механически не обращаем внимания, мы механически делаем все те вещи, во что мы верим. И механически не делаем те вещи, в которые мы не верим. Неважно, как много мы и хорошо говорим. Мы определяемся тем, что мы делаем, потому что мы делаем то, во что верим. It's so simple. И Авраам оправдался делами. Почему? Потому что возложил на жертвенник сына своему, как его сказал Бог. И дальше написано, исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только, но делами веры, подразумевает Иаков. И дальше он говорит, подобно Ирав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Вообще, если не разбираться в Писании, здесь полный парадокс и полный мрак, если Бог не прольет свет. Вообще, как дерзает Иаков поставить в одном списке через запятую таких разных людей? Авраама и блудницу. Он ставит их рядом и приводит на них пример в доказательство своей теории, в доказательство своей точки зрение, что Раав тоже оправдалась. То есть она тоже унаследовала праведность, она оправдалась. Почему? Как? Что общего у Авраама, которым он хвалится, и блудницы Раав, которая тоже оправдалась? Если мы откроем, у меня нет времени, если мы откроем вторую главу книги Иисуса Навина, и мы прочитаем, что именно произошло в доме этой блудницы, когда два соглядатая, которых послал Иисус Навин, сказал: «Вы смотрите, город Иерихон, мы его возьмем, Бог отдал этот город нам». И когда они вошли в Иерихон, они спрятались у этой женщины. Она спрятала их на кровле своего дома. Она жила в стене Иерихонской. Послушайте, если логически рассуждать, живет народ, народ организованный, прочные стены, народ, у которого есть враг, Израиль, естественно, этих врагов надо выдать. В этом интерес всякого рассудительного человека. Но эта женщина их не выдала. Эта женщина понимала и говорила: мы точно знаем, и я точно знаю, что Бог эту землю отдал в ваши руки. Я точно знаю, что вы придете и владеете этим городом. Потому я это делаю, потому что верю вам и вашему Богу. Я скрываю вас вопреки нашей общей безопасности, потому что теперь ищу безопасности у вас и у вашего Бога. Это было дело веры. И они сказали: хорошо, если ты так веришь, не выдай нас. Она говорит: не выдам, если вы поклянетесь, что вы сохраните мою жизнь. И они договорились, что она выбросит червленную веревку из окна своего дома, и они спасут ее родство и ее дом, как и произошло. Потому здесь написано, что Раав оправдалась. Чем оправдалась? Верой. Она уверовала, она поверила, она стала на сторону Бога, Божьего плана, Божьей воли об Иерихоне. Она стала, написано в 6 главе книги Иисуса Навина, она вошла в общество Господне. Вау! О чем мы говорим? Женщина со столь страшной репутацией. Можно было хотя бы не упоминать это, что она была блудницей. Писание не скрывает этого, ставит ее рядом с Авраамом. Почему? Потому что как Авраам поверил, будучи язычником, поклоняясь своим богам, и стал праведным, и стал другом Божьим, так и Раав поверила. Что ее вера дала? Ее вера сделала ее послушной воле Божьей. Она стала на тропу угождения Богу и воле Божьей. Послушайте, Давид человек, который делал много ошибок в своей жизни. В книге «Деяния апостолов» написано: Господь засвидетельствовал: я нашел мужа по сердцу своему. Я нашел мужа по сердцу своему. А можно я вам задам очень прямой и откровенный вопрос? Муж по сердцу Божьему, Давид, это он по сердцу Божьему только тогда, когда у него все хорошо? И с момента, когда у него что-то плохо, он перестает быть мужем по сердцу Божьему? Я твердо верю, что Бог обращал на что-то другое внимание, чем на абсолютную безгрешность Давида. Давид, как и все люди, согрешал, убивал невинных людей, притворялся безумным, лгал, прелюбодействовал. Давид делал много разных вещей, пересчитывал народ, сомневался. Что хочешь было в жизни Давида, неприятно даже говорить о таком прекрасном человеке, какие-то отрицательные моменты, но Библия их не скрывает. При всем том, Бог засвидетельствовал: я нашел человека, мужчину, мужа по сердцу моему. Я нашел по сердцу моему. Да хотя бы любопытство зацепило. Что же такое в том Давиде, что он по сердцу Бога? Английская Библия говорит: man after my own heart. Человек, который следует за моим сердцем, Бог говорит. А там дальше написано, сразу, стоит запятая, написано: я нашел мужа по сердцу моему, запятая, потому что он исполнит все мои хотения. Все. Будут ли ошибки у Давида? Будет ли Давид падать? Будет ли Давид как человек запутываться, выкарабкиваться, впадать в депрессию, в какую-то зависимость? Конечно, будет. И при этом никогда не перестанет быть мужем по сердцу Божьему. Why? Потому что его мечтой сердце стало угождать Богу и исполнить все хотения Божьи. Он себя внутренне настроил жить, угождая Господу. Потому он часто говорил в своих псалмах: сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего. всегда. И Давид так близко был возле сердца Божьего, несмотря на то, что он как человек, всего было в жизни. Но он остался человеком с такой репутацией. Далеко не так вел себя Саул. Но Саулу вину было положено. Ты нарушил глаз Господа. Когда Бог изложил тебе конкретно свою волю об Амалеке, ты так легко пренебрег словом Господа. Вроде бы это же ну и не грех. И Саул даже сам не понял, что такое произошло. Он так просто говорит. Так это овцы. Какие овцы, говорит пророк Самуил? Да овцы, да я и сохранил для жертвоприношения Господу твоему Богу. Он даже сам не понял, что он сделал. Ладно бы был соблазн какой-то серьезный нарушить Слово Божие. Он даже не сориентировался, не понял, что для Бога настолько принципиально, когда Бог, как Самуил говорит Саулу, Бог же тебя послал, Бог же тебя повелел. Бог дал тебе эксклюзивное право, помазал тебя, послал тебя истребить Амалека, а ты пренебрег словом Господа. Если бы ты это соблюл, Бог бы утвердил царство твое. Так все. Я говорю о чем? Что праведность кроется там, где человек серьезно обращает внимание на то, что ему говорит Бог. И начинает это делать, начинает покоряться Богу. Нейман приехал к Елисею, пророку. Я думал, он выйдет, положит на меня руки. Человек построил себе вот такую формулу, как Бог будет действовать сейчас. А тот даже не вышел со своего дома, но послал слугу свою Гиезия. Но что вынес Гиезий? Что Гиезий вынес и передал Нейману? Слово. Слово передал. Гиезий вышел с огромным сокровищем в своих руках. И Гиезий сказал, так говорит пророк Божий, если ты пойдешь и окунешься 7 раз в реке Иордан, тело твое обновится и станет как у ребенка. Сколько же это слово встретило преград? Сколько баррикад в голове, сколько возмущения. Он в гневе удаляется. Слуги начинают его упрашивать. И я рисую себе эту картину. Он, ломая свою гордыню, закусывая, едет к этой реке. Реке раздевается. В проказе человек входит в эту реку. Это же надо свое высокомерие так поломать. Надо же так превознести Слово Божие. Ладно бы просто зайти. Ладно бы один раз закунуться. И он, вот он ныряет 7 раз. 7 раз. Это же надо так. 6. 7 раз ныряет, чтобы сокрушиться, чтобы сделать по слову Господню. И тогда приходят результаты. Я сегодня хочу обратить твое внимание. Повинуйся тому, что Бог говорит в сердце. Повинуйся не каким-то общим вещам, которых так много, и мы так изматываемся, чтобы угодить Богу. Повинуйся внутреннему голосу. Он очень тонкий, но Бог говорит. Бог говорит в сердце. 10 прокаженных выбежали к Иисусу и говорят, смилуйся над нами, наставник. Он им говорит слово. Смотри, он им говорит слово. Можно оспорить это слово 100 раз. Можно в разочаровании уйти и проклясть вообще того Бога, который не смиловался. А он говорит, пойдите, покажите священнику. Люди, которые жили в Израиле, прекрасно знали, что к священнику надо идти уже чистым. Книга Левит об этом в деталях, очень много текста посвящает, что если ты имел проказу, красные пятна, которые люди раздирали, они ранами такими образовывались на теле, если вдруг человек как-то из этого излечивался, чтобы его снова приняли в нормальное общество, то авторитетный человек, священник, должен был разрешить этому прокаженному бывшему, исследуя его тело, должен был снять с него нечистоту. Если священник этой нечистоты не снимал, такой человек должен был, входя в любое общество, кричать «нечист, нечист!» Он обязан был законом жить за станом. И представляете, люди пришли к Христу, говорят: помилуй, очисти, очисти. Он говорит: идите, покажите священнику. И Библия говорит, Луки 17 глава, когда они шли, что там написано? Очистились. Это противоречит всему человеческому. Но когда они шли, вот мне хочется сказать всем, ты никогда сам не очистишься. Ты никогда сам не выберешься. Но если Бог тебе говорит, иди, если Бог тебе посылает слово, цепляйся за это слово. Если Бог что-то говорит в твое сердце, бери это серьезно к сердцу, приложи это к себе. И когда они шли, они очистились. Очень многим людям Бог посылает слово, но они не идут. Это принципиальный момент, принципиальный момент. Ты должен идти. Ты должен начать делать то, что говорит тебе Бог. Некоторые люди говорят: ну, я не слышу, как Бог говорит. Я вообще обнаружил, друзья, за все годы своего служения, что самый большой протест у верующих людей против учения о том, что Дух Святой может говорить. Может, я запутался, может, я не знаю, что со мной происходит, но я большего протеста не встречал в среде верующих людей, как о том, что Дух Святой может говорить, и Бог может говорить человеку на личном уровне. А с этого все начинается. Может быть, ты не слышишь голоса в прямом виде, но с этого все начинается. Твое исцеление, твое решение проблемы. Если вы помните, у нас здесь был Михаил Маргулис несколько воскресений назад, и я здесь стоял, молился на последней молитве, и я услышал в сердце голос от Господа. Выйди и скажи, что я прошусь в один дом. Если вы помните, я вышел и сказал, что обычно люди приглашали Господа в дом. Но однажды Господь сам напросился к Закхею. Он сказал: сегодня мне надо быть у тебя в доме. Закхей даже его не приглашал. Но Иисус напросился в этот дом. Иисус сказал ему слово: сегодня я должен быть у тебя в доме. Я встал здесь за кафедрой, это засвидетельствовал. Я высвободил слово, которое Бог мне сказал. Подошла молодая женщина, у которой была большая проблема в семье. И Господь сделал чудо. Она ухватилась за это слово. Ухватилась всеми силами. Она подошла и сказала: я точно знаю, что это ко мне. Семья восстановилась тогда, когда масса проблем, и не получается восстанавливать, и сил не хватает. Реально, люди, я же верю в вашу абсолютную искренность. Мы же все боремся за спасение своей души, за спасение своих семей, за спасение своих детей. Мы же все боремся на 100%. Я же в этом не сомневаюсь. Но мы не имеем силы это сделать. Потому нам нужно послание. Нам нужно слово, которое войдет в чрево наше. И ты скажешь: я принимаю это как рема от Господа. Тогда ты сможешь за это ухватиться. Если Бог тебе сказал, иди, так иди, и ты очистишься. Даже если это противоречит всякой логике. Амен? Ты очистишься. Почему? Так Бог сказал. Но ты можешь идти, можешь не идти. Это в твоей воле. Как написал апостол Павел, так разве слово не звучало к Израилю? Да, звучало, Павел говорит. Но они противились. Они не покорялись. Потому люди иногда слышат это слово, но не покоряются. Я заканчиваю. Мне хочется сказать: покорись. Если ты никогда не слышал голоса Божьего, как Самуил, написано, он был еще подростком, и Слово Божье ему еще не открывалось, он еще не знал, может быть, ты уже не подросток, может, тебе уже 30-50 лет, но тебе не открывалось Слово Божье. Посмотри, как это было с Самуилом. Бог его позвал сразу. Бог ничего не говорил в его жизни, Бог ничего ему не открывал. Он сразу его позвал. Самуил, Самуил. Это внутренний голос. Это ясное чувство. Бог обращается к тебе. К тебе обращается. Самуил не ленился. 3 раза бегал к Илии. Говорит: ты звал меня? Илий сказал: это Бог. Если зовущий тебя позовет, это мое последнее напутствие со Слова Божьего вам всем, друзья. Если вам никогда еще Слово Божье не открывалось, и вы не знаете, как Бог говорит и как этот голос звучит, вот, со Слова Божьего, примите это. Если зовущий тебя позовет, скажи так, говори, Господи, ибо слушает раб твой. Я тебе свидетельствую, Бог начнет говорить. Если Бог начнет говорить, у тебя появится вера. Твоя жизнь изменится. Ты увидишь, к чему приведет тебя вера. К дружеским отношениям с Богом. Вера оживотворит тебя. Да, тебе придется вступить в конфликт. С собой прежде всего, с логикой, может быть, с родственниками, может быть, не знаю с кем. Но если Бог проговорит, у тебя будет ясный путь. Ты угодишь Господу. Ты сможешь оправдаться верою, как Рав-блудница, она оправдалась. Ты сможешь. Даже если все обвиняют, какая разница? Ты оправдался. Да будет так в твоей жизни во имя Иисуса Христа.
1: Знаете, что особо меня удивляет, что Бог не безразличен к тому, плодоносит земля или она остается бесплодной. Почему? Потому что Он создал все условия для плодоношения, потому что Он посылает своевременные дожди. Потому что он поднимает солнце. Потому что в эту землю брошены хорошие семена. Почему тогда земля не приносит плода? Вы знаете, если бы Иисус Христос проходил мимо сосны, допустим, или дуба, он бы никогда не проклял это дикое дерево. Я убежден, что у Бога нет никаких претензий к грешному человеку, который не родился свыше. Почему этот человек не приносит доброго плода? Потому что он не есть доброе дерево, потому что он не родился свыше, потому что он не представляет из себя фруктовое дерево. Но если верующий человек, который родился от Духа Святого, который подчинил свою волю Господу годами, десятилетиями, на протяжении всей своей сознательной христианской жизни, не утруждает себя поиском воли Божьей, не склоняет свою волю перед волей Божьей, не выполняет заданий, которые Дух Святой ему дает, он серьезно рискует. У Бога к такому человеку серьезнейшие претензии. Когда мы говорим сегодня о максимальной пользе, которую я могу принести перед лицом Божьим, для славы Божьей, мы должны серьезно задавать эти вопросы. Что Бог определил для меня? Мы должны быть постоянно заняты поиском воли Божьей для себя. Я так считаю.
2: Вы прослушали фрагменты из курса «Церковь и ее устройство». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.
3: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: NBC News Radio, I'm Lisa Carton. President Trump says Iran has asked him to stop the latest round of bombings. In an interview with Fox News, Trump said he spoke directly with top Iranian officials tonight following the latest wave of U.S. strikes. Here's NBC's Richard Engel.
5: This all began after an American Army Apache helicopter was downed near the Strait of Hormuz, but the two crew members on board survived. They were recovered successfully by a sea drone.
4: Trump said today's attacks have included 49 Tomahawk missiles that have struck targets as close as 40 miles from Tehran. He went on to say the attacks will resume Thursday if Iran does not make a peace deal with the U.S. Meanwhile, Iran's military says the Strait of Hormuz is closed to all traffic after the U.S. launched this latest attack. Los Angeles Mayor Karen Bass's brother is suing the city. Daniel Martindale has the story.
6: Kenneth Bass and his wife filed the lawsuit last month after losing their Malibu home in the Palisades fire. They claim they were injured from smoke inhalation and suffered severe emotional distress, annoyance, and mental anguish. It's one of thousands of lawsuits and legal complaints filed by property owners after the deadly fire in January of 2025. Kenneth Bass joined 15 other families from Malibu, Topanga, and Pacific Palisades who are collectively seeking damages for property loss and injury. They're demanding a trial by jury.
4: Police in Toledo, Ohio, are naming a suspect in last weekend's mass shooting. It happened during the Old West End Festival when two people reportedly opened fire into the crowd, injuring 12 people between the ages of 14 and 61. Authorities took to social media to say they have issued warrants for the arrest of 20-year-old Connie Taylor. He's wanted on 11 counts of felonious assault, and anyone with information as to his whereabouts is asked to call the Toledo Police Department. Hundreds of thousands are without power in the Midwest and Great Lakes as storms slam the region. You're listening to the latest on NBC News Radio.
7: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
8: 声声有情。
9: 1150AM 西雅图中文电台，这里是您的信息中心，这里是您的心灵港湾，这里是您的精神家园。西雅图华人自己的中文电台，朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是
8: ChineseRadioSeattle.com，
10: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 App 来收听我们的节目。我们的高清调频频道是
8: FM 98.9 Channel 3。
10: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
11: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle， 各位听众，大家好，今天是 2026年6月10日星期三， 农历4月24， 我是 Ian，
12: 我是 Jennifer， 很荣幸在今晚为大家播报新闻。
11: 周三到周五的专题节目分别是《美国故事》、《读书观影》和《专家论坛》。周五到周日的节目都是从晚上6点开始，周六的节目包括《这里是江苏》、《心灵漫谈》、《评书连载》、《西雅图少年说》、《解读美国》、《西城美丽说》、《发现无锡》、《心灵港湾》和《文学欣赏》。周日的节目包括《西雅图爱情故事》、《舌尖上的西雅图》、《爱情麻辣烫》以及《粤语频道的节目》，包括《粤语歌曲跟我学》、《粤语吃喝玩乐西雅图》以及《西城夜话》。
13: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目。广播频段是AM1150或者HD98.9Channel3。网上收听的网址是1150KKNW.com/listen-online。手机收听，请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。汇集天下大事，聚焦华人热点
9: ，AM1150西雅图中文电台新闻夜线。下面播报国际新闻。
11: 当地时间6月10日，美国与伊朗在海湾地区的冲突继续升级。美方称美军连续第二天打击伊朗境内雷达防空和沿海军事设施，以回应伊朗击落美军直升机的威胁及威胁海上航运。伊朗方面随后宣布关闭霍尔木兹海峡，称油轮和商船入室途通行将遭攻击。不过，美国中央司令部表示，没有军。 没有美军舰艇在海峡遭击中，商业船只仍在进出这一重要水道。霍尔木兹海峡承担全球大量原油运输，局势升级已推高油价，也使地区停火和谈判前景更加不确定。多国航运公司正评估改线和保险成本，海湾国家则呼吁双方避免局势失控。
12: 据路透社报道，美国财政部6月10日宣布对11名个人和实体实施新一轮的制裁，理由是他们涉嫌协助伊朗采购武器、维持秘密的金融网络，并支持伊朗导弹和无人机的项目。被制裁的对象包括多名中国籍个人与多家位于中国大陆和香港的公司。美方称这些实体为伊朗军工体系提供零部件、物流或资金的支持，削弱国际社会对于 伊朗武器扩散的限制，制裁措施将冻结相关对象在美国司法管辖范围内的资产，并禁止美国人与其交易。此举发生在美伊军事冲突升级之际，也可能进一步加剧美中在伊朗问题上的外交摩擦。北京方面此前一贯反对单边制裁，后续回应值得关注。
11: 据路透社和世界卫生组织消息，刚果民主共和国埃博拉疫情继续扩大。刚果政府6月10日前后通报确诊病例接近600例，死亡病例超过100例，是当地近年来最严重的埃博拉疫情之一。世界卫生组织此前表示，本轮疫情主要集中在伊图里、北基伍和南基伍等东部省份，这些地区长期受武装冲突影响，公共卫生系统脆弱，追踪接触者和运送医疗物资都面临困难。当地政府称，部分患者已经康复，新增病例尚未扩散到更多卫生区。世卫组织和非洲疾控中心正推动数亿美元应对计划，以加强检测、隔离、社区宣传和疫苗接种，防止疫情跨境传播。
12: 据美联社报道，菲律宾南部强震后的救援工作6月10日仍在继续。此次地震已造成至少45人死亡，数千人被迫撤离。震后余震不断，给受灾地区搜救、道路清理和临时安置带来困难。菲律宾官员说，部分沿海社区遭到海浪的冲击，仍有人员失踪。救援队正在受损房屋和滑坡区域搜寻幸存者。政府已向灾区派出军警和救援人员，并设立临时避难点，提供食品、饮水和医疗服务。菲律宾位于环太平洋火山地震带，地震频发，地方政府警告居民不要过早返回受损的建筑，并准备对桥梁、学校和医院进行安全检查。总统府表示，将根据灾情继续调拨救援资金。
11: 下面是天气预报。大西雅图地区今晚多云，最低气温华氏51度，摄氏10度。明天多云，最高气温华氏69度，摄氏20度。最低气温华氏52度，摄氏11度。
12: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9:07。下面播报中国新闻。
11: 中国政府发布了一项新指令，确保中国对海外投资进行精准监管，并列出了一系列针对他国利益的报复措施。新指令从7月1日起生效，这份文件于6月1日公开，正值欧盟委员会考虑今年夏天对中欧贸易不平衡问题采取更强硬的立场的时刻。今天的法国世界报报道说，随着每一项新规的出台，中国都在不断完善自己的应对工具，它正为应对与众多国家日益复杂的政治和贸易关系，以及与美国展开的技术竞赛，准备一套应对手段。在这些手段中，中国希望拥有更多上游控制权，以确保自己的技术诀窍不会流失到国外。同时，当其他国家甚至与中国的贸易或中国自认为自身利益受到损害时，中国也需要更多反制手段。为此，中国政府推出了一项新的34条指令，指令将于7月1日生效，并被誉为转折点。指令旨在确保中国对其海外投资进行精准监管，防止在某些已取得领先优势的技术领域落后。指令还包含一系列反制措施，例如调整投资政策，以及限制与歧视中国资本的国家进行某些商品和技术的贸易。此前，中国于2025年4月出人意料地设立了稀土出口许可制度。稀土是一种战略金属，其他主要经济体数十年来对这个领域漠不关心，于是中国几乎垄断了稀土市场。中国的威胁与侵权新规规定，任何被视为具有国家利益的商品、技术、服务和数据的转让都必须事先获得国家批准。
12: 新规明确禁止没有经过北京批准向国外派遣员工或培训人员去输出技术诀窍，即使中国政府不能叫停相关的活动，至少也可以没收相关公司的资产和利润，并处以巨额的罚款。中国政府称，这一系列的措施本质上是必要的防御性的措施，旨在保护中国利益受损、威胁和侵权的影响。这段文字发布之际，正值 Manus 事件引发北京高层官员不满的时刻。这家由中国科技企业家创办的初创公司开发出前景广阔的人工智能 AI 技术，但他的创始人却在2025年将运营和工程师团队迁到新加坡，随后以20亿美元的价格将公司出售给了 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 的母公司 Meta。中国政界人士愤怒地看到一家在被看作是处于中美博弈关键领域的极具发展潜力的 AI 公司，竟然在没有经过事先协商的情况下落入美国公司之手。 在 Manus 事件之后，中国对 DeepSeek 和阿里巴巴等中国人工智能巨头雇佣的人才出国旅行实施了事先审批的制度。4月6日，中国通过了18项规定，旨在防范产业链和供应链安全的风险。这些规定赋予政府权力，可以调查和询问涉嫌在外国势力压力下试图将自己的产业链与中国脱钩的企业和个人。中国政府还可以禁止相关人员离境。中国也对美国更为强硬的做法保持警惕。5月初，中国政府命令国内炼油厂无视美国对中国购买伊朗石油的制裁威胁。北京勒布律师事务所的律师詹姆斯·齐默尔曼表示，在构建自己的域外制裁、出口管制、贸易报复和关税体系方面，中国正在效仿最优秀的国家美国。他正在设计和部署一系列的反制措施来维护自身的经济利益，但如果这些工具被政治化并被任何一方滥用，最终都不会有赢家，消费者的选择、经济效率和创新将都受到影响。法国《世界报》说，2025年中国对世界其他地区的贸易顺差将达到前所未有的1.2万亿美元。
11: 2006年，中国电影市场上一部投资仅1400万人民币、全片以潮汕方言拍摄、几乎全素人主演的独立电影《给阿嬷的情书》竟成为票房黑马。该片上映后靠口碑自发传播，票房迅速突破至14亿至16亿人民币。中国影评网站豆瓣评分达 9.0 并升至 9.2， 创近年华语剧情片高分纪录。这部低成本作品不仅逆袭商业大片，更意外点燃中国大陆观众对潮汕移民和海外华侨连结的情感共鸣。故事讲述中国南方潮汕地区的阿嬷祖母叶女士，半生守候海外未归的丈夫，孙子小伟则因债务远赴泰国寻找消失已久、传闻中的富豪阿公，就是祖父，却意外揭开跨越70多年的超屁的秘密。电影中95%的对白使用潮汕话，透过煮饭、守候、寄信等日常细节，呈现内敛深沉的情感与潮汕人有情有义的精神。没有明星，没有特效，却让观众哭湿衣衫，纷纷二刷三刷。有分析指出，这部独立电影的成功反映中国大陆观众在快节奏的内卷时代对根脉家庭与慢生活的深切渴望。它不仅是家庭伦理故事，更是对近代潮汕下南洋移民史的温情回望，唤醒代际反思与文化认同。许多大陆年轻观众看完直呼想给阿嬷打电话，自发在朋友圈宣传，带动潮屁文化与潮汕旅游热潮。比如豆瓣影评网上有一位网友就如此赞誉该片，他说，讲中国人的离散和乡愁、家国情怀、女性之间的情谊，甚至也有书信中古典中文的美感。作为一个中国人，被这个电影打动是毫不意外的事。相比过往那些动辄30-40亿票房的投机性电影，这部情感纯粹的电影显然值得拥有更好的市场成绩。港媒香港01甚至发表评论称，给阿嬷的情书之所以能在全中国乃至海外华人中引发共情，是因为本片让深埋在中国人文化基因中的传统价值观、儒家伦理感动了中国人。与其说这是一封写给祖母的书信、情书，不如说这是一次华夏古典文艺的大众化的苏醒。对此，一位来自曼谷、今年41岁、从事写作及翻译的黄泰华向 BBC 中文表示，他一定会去看这部电影，这也算是我探索自己家族根源的一次旅程。他也强调，与他相似的泰国华人身份认同是泰国人或者泰国华人，他们并不是自己为中国人或中国公民。
12: 潮汕位于广东东部，背山面海，人多地少，历史上天灾战祸频繁，迫使居民下南洋谋生。自清代开放海禁后，潮汕人搭乘红头船过番，成为中国近代3次大移民潮之一。1864年至1911年，潮汕地区约294万人远渡重洋，主要前往泰国、马来西亚、新加坡和印尼等地。该片导演蓝宏春本身就是潮汕人，过去以拍摄纪录片起家，因此特别善用非专业演员。以朴素真实的风格叙事，这部电影的核心围绕潮汕侨批文化展开，通过孙子寻亲之旅交织数十年时空，展现阿嬷的坚韧守望与海外第二家庭的情谊，成功吸引千万观众进场，成为今年中国影坛的大黑马。 事实上，电影中的核心要件岳阳信件桥批是19至20世纪海外华侨通过民间渠道寄给中国家乡亲属的书信与汇款合称，既是经济支援，也是情感的纽带。桥批又称银信，被视为海外华侨寄回中国老家的银信合体，不仅是经济命脉，更是跨国情感与政治的纽带。有中共党史研究分析称，中国大陆长期高度重视侨汇的经济价值，中共建政初期侨批曾是重要的外汇来源，用以弥补贸易的逆差，支撑侨乡建设与国家的发展。改革开放后，侨批被纳入统战叙事，象征华侨的爱国情怀与家国一体，成为宣传中国梦与海外华人认同的重要工具。然而中共对侨眷与华侨的态度长期存在忌惮与猜忌，土改时期部分侨眷因有侨汇收入被提高阶级成分，强迫捐献甚至遭受迫害，文革期间海外关系更成为政治的污点，侨批遭检查没收，许多侨眷被打成里通外国的嫌疑对象。换言之，侨批文化因此呈现复杂的政治性，既是金元的工具，也是潜在不信任的源头，反映中共在利用与防范之间的微妙平衡。2013年，侨批档案以其独特性与完整性列入联合国教科文组织世界记忆名录，被视为海外华人移民史的活档案。如今，海外潮汕裔移民人口庞大，泰国潮州人估计高达700至800万，是当地最大华裔群体之一，新加坡、马来西亚等地亦有深厚的根基。潮汕人以勤奋团结、经商文明贡献东南亚经济，同时保留语言、美食、宗族文化，形成海内一个潮州、海外一个潮州的现象。
11: 广告后将为您带来美国新闻部分。
13: 巴克利律师事务所专业受理人身伤害索赔，多年来专门办理车祸等意外受伤的案子，索赔成功过后收费，不成功则不收费。联系电话206-920-6721 206-920-6721。
14: 餐饮、
15: 娱乐、
14: 招聘、
15: 交友、
14: 买房、
15: 投资、
14: 演出，
15: 请找西雅图中文电台。
14: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅$100就有机会使您的生意或者活动家喻户晓，
15: 赶快行动吧。广告热线206-619-8698，206-619-8698，
14: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
16: 企业透过创造就业机会，支持社区及凝聚人群，让西雅图变得更美好。但还有另一种强而有力的方式可以发挥影响力，确保员工与顾客受到公平对待。这意味着要遵守防止歧视的法律，了解如何回应投诉，并为身心障碍者提供合理的便利措施。不确定法律要求为何，请联络西雅图民权办公室Seattle Office for Civil Rights 206-684-4500 或 seattle.gov/civilrights， 我们在这里为您提供协助。
11: 您正在收听的是西雅图中文电台新闻夜线栏目，我是 Ian，
12: 我是 Jennifer， 今天是2026年6月10日，欢迎您收听我们的节目。
6: 汇集天下大事，聚焦华人热点， AM 1150西雅图中文电台新闻夜线。
12: 下面播报美国新闻。
11: 据美国劳工部6月10日公布的数据，美国5月消费者价格指数同比上涨4.2%，高于4月的3.8%，显示通胀压力再次升温。剔除食品和能源后的核心 CPI 也继续上升。路透社报道，近期伊朗战争推高能源价格是本轮通胀反弹的重要原因之一。特朗普当天回应物价上涨时称，他喜欢通胀，并强调高油价有助于推动能源生产。经济学家则担心，如果能源和运输成本继续上升，食品、机票和日用品价格可能进一步承压，也会影响美联储未来的利率决策。通胀重新抬头也可能成为中期选举前的核心经济议题，市场因此下调了对年内降息的预期。
12: 特朗普政府围绕美国建国250周年庆典的两项安排继续引发争议。一方面，政府要求联邦法官驳回阻止白宫南草坪举办 UFC 赛事的诉讼，称原告未能证明个人损害；反对者则质疑公共土地和国家形象 象征被用于带有商业色彩的活动。另一方面，政府正推进在林肯纪念馆附近修建250英尺高的凯旋拱门。由于项目靠近里根国家机场航线，联邦航空局要求进一步评估，并可能安装红色航空警示灯。批评者认为这些安排过度突出特朗普个人的印记，也模糊了国家庆典与个人品牌之间的界限。白宫则称，这些活动是在纪念美国历史。
11: 微软联合创始人比尔盖茨6月10日前往国会山，在众议院监督委员会闭门作证，回答与已故性犯罪者杰弗里·艾波斯坦交往的相关问题。盖茨表示，自己当年与艾波斯坦见面是严重判断错误，但否认参与或目睹任何违法行为。路透社称，盖茨还作证说，艾波斯坦曾试图利用其婚外情信息施压，促使他恢复联系，但被他拒绝。国会这项调查聚焦司法部处理艾伯斯坦案件的方式，以及政府是否充分公开相关档案。委员会共和党人称，还将继续传唤更多与案件有关的知名人士。盖茨基金会也因相关往来启动外部审查。
12: 据路透社报道，佛罗里达州最高法院6月10日以6-1作出裁定，允许共和党主导绘制的新国会选区图继续用于今年11月的中期选举。法院表示，由于相关诉讼仍在下级上诉法院审理，州最高法院目前没有管辖权介入。民主党人和投票权组织批评这张选区图属于党派操纵，削弱少数族裔和民主党选民的影响力。共和党目前掌握佛州28个国会席位中的20席，新地图可能帮助共和党和在众议院维持微弱的多数。此案也反映出中期选举权各州围绕重新划区的法律战仍在继续，并可能影响国会的控制权。多个民权组织表示，将继续在下级法院推进诉讼。下面播报西雅图本地新闻。
11: 美国华盛顿州金县检方周二宣布，一名13岁男孩因涉嫌在西雅图 Rainier Valley 一处公寓内操作手枪时，导致17岁表哥中枪身亡，被正式控以一级过失杀人罪及二级非法持有枪支罪。根据法庭文件，这名13岁少年目前被关押在西雅图的儿童与家庭司法中心，预计将于周三出庭接受传讯。金县法医办公室上周确认，死者为17岁的伊利亚金莱文，他于5月29日晚头部重弹，两天后在西雅图的港景医疗中心因伤势过重死亡。
12: 美国华盛顿州东区近日爆出一起震惊社区的人口贩卖案件。Bellevue警方与特警队于6月4日突袭一处豪宅，逮捕21岁的伊萨卡男子尼基塔·图卡洛。检方指控他涉嫌人口贩卖、洗钱以及领导有组织犯罪团伙，长期胁迫多名年轻女性制作色情内容，并通过网络平台牟利。根据金县检察官提交的起诉文件，身高6英尺7英寸的图卡洛涉嫌通过暴力威胁和心理控制手段，将多名少女困在 Bellevue 一栋价值超过300万美元的豪宅以及多个东区住所内，强迫他们每天工作长达20个小时，为 OnlyFans、Chatterbird 和 StripChat 等成人网站制作内容。
11: 多名受害者向警方表示，图卡洛经常殴打他们、掐脖子、揪头发，甚至将枪顶在他们头上进行威胁。有人称，他为了让女孩们长时间保持清醒，会不断提供处方兴奋剂 Adderall， 就像发糖果一样。一名受害者告诉调查人员，那种工作方式让人只能逼自己表现得开心，因为只要不开心，麻烦就会降临。起诉书显示，受害女性不仅遭受身体暴力，还长期遭受精神虐待。有人因持续被羞辱身材而选择节食挨饿，有人遭到吐口水、被泼饮料和食物。警方记录显示，一名女性称图卡洛曾扇她耳光，拉扯头发，把她按倒在地，并用家中随处可见的枪支进行威胁。
12: 2026年 FIFA 世界杯即将到来，作为北美16个主办城市之一，西雅图将迎来全球最大体育赛事的热潮。本届赛事期间，位于西雅图的 Lumen Field 将被临时改名为 Seattle Stadium， 并承办6场比赛，包括4场小组赛、1场32强淘汰赛以及1场16强淘汰赛。根据截至周二中午的票务转售平台数据，西雅图的6场比赛的最低入场票价已经全部浮出水面，整体价格区间从200多美元到接近1000美元不等，显示出世界杯门票在二级市场 市场上的高热度与溢价。
11: 其中最便宜的一场比赛是6月24日小组赛，卡塔尔对阵波黑，最低入场价格为209美元，紧随其后的是6月26日埃及对阵伊朗的小组赛，最低票价为263美元，而6月15日比利时对阵埃及的小组赛价格则达到430美元，同样已处于较高水平。进入淘汰赛阶段后，票价明显上升。7月1日举行的32强淘汰赛最低票价已达到524美元，而7月6日的16强淘汰赛更是飙升至949美元，成为目前西雅图场次中最贵的一场比赛。
12: 美国阿拉斯加航空宣布已正式恢复从华盛顿州埃弗里特国际机场直飞俄勒冈州波特兰的航班服务。这条航线曾在新冠疫情期间暂停，如今重新启用，为西北地区旅客提供新的出行选择。根据航空公司的消息，该航线首个恢复航班于6月10日中午12:33从 Painfield 起飞，标志着这一备受期待的航线正式回归。恢复后的航班将每日运营，连接埃弗里特与波特兰国际机场。Painfield 的商业航站楼运营方首席执行官布雷特·史密斯表示，恢复波特兰航线是乘客长期呼声的结果。他指出，这条航线将为旅客提供快速、便捷且可靠的出行方式，连接美国西北地区两大重要的经济与文化中心。
11: 周三傍晚，西雅图南斯波肯街附近的5号洲际公路北向车道曾因多车相撞事故而封闭，现已重新开放。事故报告于下午6点刚过时发出，约一小时后道路恢复通行。据西雅图消防局消息，最初报告显示共有5辆车卷入事故。西雅图华盛顿州巡警局则表示，事故涉及3辆汽车和1辆半挂卡车，一名伤者需经由救援人员从车内救出。据报其状况稳定，目前尚不清楚受伤总人数，事故原因正在调查中。
12: 预计本周末至下周初，西雅图将迎来今年迄今为止最炎热的天气，最高气温将飙升至华氏80多度至90度出头。周日至周二期间的气温可能创下历史新高，而西雅图的首场国际足联世界杯比赛恰好定于周一举行。针对此次可能影响太平洋西北地区民众的生活、财产安全或出行的天气状况， King 5电视台已启动 First Alert 机制。在此期间， First Alert 气象团队将为您提供最新的资讯，全力保障您和家人的安全。下面是天气预报。大西雅图地区今晚多云，最低气温华氏51度，摄氏10度。明天多云，最高气温华氏69度，摄氏20度。最低气温华氏52度，摄氏11度。
11: 广告后请继续收听西雅图中文电台新闻夜线栏目。
7: 肌肉骨骼伤痛、车祸、工伤，请找康健脊椎治疗中心肖明医师。康健康健，祝您健康。电话2066217501，2066217501。
17: 西雅图中文电台需要您的支持。如果您曾经听到过西雅图中文电台的节目，如果您曾经在西雅图中文电台网站或者微信平台上读到过我们的报道，如果您参加过中文电台举办的演出或者其他活动，请您支持我们。西雅图中文电台是由非营利组织西雅图华人广播协会支持的，大多数的主持人多年来义务为西雅图以及全球的华人提供精神食粮。请您向具有 501c3 免税资格的西雅图华人广播协会捐款，捐款的 PayPal 账号是scbaseattle@gmail.com， 捐款电话2066198698，2066198698。西雅图中文电台感谢您的支持。
14: 餐饮、
15: 娱乐、
14: 招聘、
15: 交友、
14: 买房、
15: 投资、
14: 演出，
15: 请找西雅图中文电台。
14: 中文电台广告使您梦想成真，最低收费每月仅仅100美元，就有机会使您的生意或者活动家喻户晓。
15: 赶快行动吧！广告热线2066198698，2066198698，
14: 或者发 email 到 crsradio@gmail.com。
11: 下面向您介绍体育新闻。 NBA 总决赛继续进行，纽约尼克斯队在主场迎战圣安东尼奥马刺。本场比赛上半场马刺队火力全开，最多时领先对手29分，第三节开始尼克斯队开始反击，而马刺则失误上升，命中率下降，至末节尼克斯终于抹平分差，并在比赛结束前 1.5 秒由阿努诺比补篮命中，反超马刺1分。最后一攻卡尔斯尔绝杀失败，马刺队遗憾落败。纽约尼克斯以107-106获胜，并创下 NBA 总决赛最大分差逆转纪录。全场比赛，纽约队布伦森拿下36分，阿努诺比砍下33分，是纽约取胜的最大功臣。双方第五场比赛将回到圣安东尼奥进行，马刺队1-3落后逆转一线。
12: 据路透社的报道， NBA 比总决赛第四场开赛前，纽约尼克斯与圣安东尼奥马刺比赛的门票价格明显回落。数据显示，第四场最低入场价降至约$3,898，较第三场赛前一度接近1.35万美元的水平大幅下滑。分析认为，前三场比赛均由客队获胜，加上高价门票已消化部分的市场需求，是票价回落的主要原因。尽管如此，麦迪逊广场花园的总决赛门票仍处于历史高位，显示纽约球迷对尼克斯重返总决赛的热情。票价波动也反映出体育赛事二级市场对球队表现、主场期待和名人效应的高度敏感。
11: 2020